почему бы и нет? Летом можно и о море, и согласитесь, кто-то без моря не может и одного сезона провести. Для кого-то истинный настоящий отдых – это на даче, на огороде, кто-то в целом на диване любит полежать. Вы все разные, поэтому пусть у вас все просто будет, как хотите этого именно вы. Авторадио, естественно, будет поддерживать. Поддержим словом, поддержим музыкой. Ну и, конечно же, всей стране еще раз передаем огромный привет. Мой

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+. Реклама на Авторадио. 70-72-82.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Люби меня.
1: Ну, получается, не песня, а самая настоящая заповедь. Подписываемся под каждой строчкой припева, и пусть все будет именно так. Иван Прудников у микрофона. Страна, привет. Ты вместе с Авторадио. Здравствуйте, миллионы слушателей. Здравствуйте, тысячи городов, которые всегда настраиваются на нас. FM-вещание, онлайн-вещание, умные колонки есть. Множество способов. Выбирайте удобные для себя, и пусть наша дружба длиной в десятилетия продолжается. Вперед, дорогие.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

И как же прекрасно, когда ни у кого ничего не болит. Как минимум, с душевной точки зрения. Согласитесь, душевное тепло, душевное счастье – это отдельный вид искусства. А значит, пожелаем его обрести на все 100%. Иван Прудников меня зовут. Прямой эфир Авторадио вновь приветствует всю страну по возможности. Давайте сделаем звук чуть-чуть погромче и продолжим наслаждаться музыкой. В данном случае музыкой, проверенной временем, но такой любимой.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Нам тоже очень хорошо. Мы по-настоящему счастливы, когда вы настраиваетесь на авторадио, потому что друг без друга существовать было бы очень сложно. Ну, согласитесь, четвертый десяток, а слушатели авторадио остаются вместе. И это самое настоящее счастье. Иван Прудников меня зовут. Привет, дорогие. Продолжаем наслаждаться музыкой и говорим доброе утро всем, кто уже настроился на нас.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: хватит шутить в семейных чатах.
1: Как говорил мой дед, надо хорошо делать, плохо само получится.
2: А у тебя что, тоже дед был?
0: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
3: 12+.
4: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
5: Авторадио.

0: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль-центр.
2: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27-54-02 и записывайтесь прямо сейчас.
3: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткинг» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткинг», школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
4: Ищи стабильность.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Еще один склад Wildberries подвергся атаке ВСУ. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Логистический объект Wildberries в Пензе был атакован, после чего на складе начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе компании в телеграм-канале. В результате происшествия пострадал один человек, ему оказали необходимую медпомощь. В компании уточнили, что после объявления воздушной тревоги в Пензенской области сотрудников логистического объекта эвакуировали. Всего это 200 человек. Сейчас на месте работают пожарные расчеты. Логистические цепочки компании перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.
0: Про животных.
2: В России значительно расширилась зона обитания шакалов и, возможно, появление их опасных гибридов. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на исследования ученых Пензенского государственного университета. Сейчас шакал, наиболее активный из всех видов млекопитающих, расселяется в Европе. Он является частью фауны 34 стран, а в России обитает в 27 регионах. Ученые отмечают, что этот хищник относится к чужеродным видам и оказывает существенное влияние на местные экосистемы. Шакалы конкурируют с аборигенными видами, переносят бешенство и опасных паразитов, нападают на домашний скот. Кроме того, могут появиться гибриды с собаками и волками, которые способны сочетать силу и агрессивность волков с отсутствием страха перед человеком у собак. Это потенциально делает таких шакалов суперхищниками.
0: Про пожары.
2: Лесные пожары под Бордо угрожают французскому виноделию. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на французские СМИ. Условия продолжительной засухи и повторяющиеся волны жары поставили лозы в стрессовые условия, а запасы воды на многих шато истощены до предела. В этом году некоторые винодельческие организации запросили исключение для орошения плодоносящих лоз. Шаг, который ранее в регионе был под строгим запретом. Но даже при таких послаблениях многим шато не хватает воды для полива всех угодий. Под угрозой оказались урожайности и качество будущего вина. Сбор винограда в этом году обещает стать одним из самых ранних в истории.
0: Про нововведение.
2: В России с 1 сентября изменится перечень медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новый список. Маркировку будут наносить на обеззараживатели, очистители воздуха, бактерицидные установки, рециркуляторы, слуховые аппараты, импланты для пластической хирургии и косметологии, компьютерные томографы, коронарные стены и другие медицинские изделия. Также обязательная маркировка будет на ортопедической обуви, стельках и полустельках, вкладных корректирующих элементах. Маркировка введена для защиты населения от фальсификата, гарантии подлинности и качества товаров, а также для создания прозрачной системы контроля за оборотом медизделий на рынке.
0: Про космос.
2: В ночь на 31 июля над Москвой пройдет звездопад. Это будет пик метеорного потока Южной дельты Аквариды. В час можно будет заметить до 25 падающих звезд. Лучше всего наблюдать за небом после 3 ночи вдали от городских огней и ближе к открытому горизонту. Официальный курс доллара сегодня 79 рублей 36 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 90 рублей 21 копейка. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: 7 утра в столице, дамы и господа, доброе утро всем, кто уже вырулил на трассу, или, может быть, только-только-только пытается сделать первый глоток кофе. В любом случае, приветствуем вас здесь мы, в студии Авторадио. Драйв-шоу, поехали. Здравствуйте, давайте вместе откроем новый рабочий день, до которого, в принципе, остался-то еще один рывок, и уже там на горизонте виднеются выходные.
1: Кстати.
0: Да, да.
1: Что тут? Тут и там, и все.
0: Чуть-чуть буквально-то осталось. Но мы все же о хорошем настроении. Сегодня вновь не с пустыми руками. На календаре у нас Международный день дружбы. Ребята, обратите внимание, прекрасный повод, чтобы обнять коллегу по кабинету или что. Ну, или просто не ворчать на него с утра. В нашей студии за этот праздник сегодня отвечает человек, который готов дружить со всей страной. Особенно, если его не трогать до 10.
1: Желательно.
0: Иван Броневой.
1: Доброе утро всем. И чемпион мира по потягушкам Денис Курочкин.
0: Сегодня, кстати, не одной. Сегодня не одной, но тут напомнил. Сейчас буду держаться, пока песня начнется. Ребят, план у нас на этот час, как и всегда, классный, железный. Сначала, естественно, мы вас разбудим классными новостями, музыкой. Потом организуем драйв-чат. От сегодняшнего события будем немного двигаться. Я думаю, что заденем мы за живое многих. Да, и надеемся на вашу активность. 915-459-2020. Смартфон держите поблизости. Ну, а начнем, как и говорил, с музыкального трека, который мгновенно ликвидирует, ну, не боль в пояснице, конечно, но остатки утреннего сна точно. Поехали, доброе утро.
2: Драйв-шоу. Поехали. Утро на Авторадио.

0: 7.08, конечно, рановато для движа, но почему бы и нет? Давайте, мы здесь его как раз и пропагандируем. Весело, бодро, задорно. Давайте, ребят, просыпаться, протираем глазки, наливаем себе чашечку кофе. Ну или где вы сейчас там находитесь, включайтесь в наш ритм. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. И прямо сейчас, традиционно в это время, мы откроем драйв-чат, который посвящаем событию, отмечающиеся на этой неделе. Это Международный день дружбы. Дружить мы любим. И по этому поводу предлагаем обсудить одну очень специфическую категорию приятелей.
1: Ну, это и друзья. Ну, по крайней мере, ты так думаешь. Ну, в кавычках.
0: Друзья
1: потом.
0: На час, назовем их так.
1: Да ты какой-то, на 2-3 минутки.
0: Ну, нет, они вроде как бы есть, но ты уже о них и подзабыл. Вспоминайте, ребят, у кого есть такие знакомые, которые не звонят вот вам годами, месяцами, но внезапно вот всплывают из-за... исключительно ради бесплатной услуги. Были такие? Вот, привет, брат, 100 лет не виделись. Помоги, пожалуйста, ты же на минивэне. Вот мне бы кровать перевезти на дачу. С меня пенная. Понимаешь? И ты думаешь, ну, меня же всегда можно было купить, да, вот за эту бутылочку. Ну, никто не звонил.
1: Официальный прайс. А есть еще хуже. Есть хуже та же версия, только еще хуже. При разливе учтем. Что разливать будут? Бензин, может быть?
0: Я такой не слышал.
1: Я несколько раз слышал. Но это наша уфимская, видимо, история. Но
0: кого-то, возможно, просят регулярно настроить компьютер, по-соседски починить кран, сделать скидку в магазине, возможно, дать юридическую консультацию. И причем еще такое время, ну, самое подобающее, часа в 2 ночи. Знаешь, алло, помоги, пожалуйста, можешь проконсультировать? Посмотри договорчик. Но мы же друзья. Вот это постоянно фраза, она завершает эту самую просьбу. В общем, об этом мы сегодня хотим поговорить, про эти рекорды наглости, абсурдные запросы под соусом «Мы же друзья». Пишите, пожалуйста, ребят, 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК, когда к вам обращались. А такого рода у тебя было в жизни?
1: Ну, слушай, периодически бывает. Мы же... видишь, в Москве периодически кому-то что-то нужно, а ты случайно на родину, на малую не собираешь. Или, а ты давно был? А чё ты не приезжаешь?
0: Не, ну у тебя простые хотя бы запросы. Мне иногда в наглую
1: привези
0: пишут...
1: что-нибудь.
0: Слушай, ну ты же знаком с Биланом. Попроси билеты. Слушай, а Настя, я помню, вот вы как-то видел вас. Есть вариантик, чтобы она мне привет записала? Вот это у меня частенько происходит.
1: Класс.
0: Причем от людей, которых я, ну, наверное, ну, может, с первого во второй класс помню. Вот тогда мы общались из эластика. В общем, 915, ребят, 459-2020, драйв-чат открыт. Пишите, как всегда у нас на кону классные подарки за лучшее сообщение. 2 билета на 4-й этап главной гонки на выносливость Рэг-Гран-при Авторадио. Пройдет все это 1 августа на Moscow Raceway, поэтому кому достанется, пока мы не знаем. Но всех вознаградим. И подарим события и новости из мира спорта.
1: Будут. Подготовился. Будут. Прям много, не знаю, надо отфильтровать, еще успеть.
0: Пожалуйста, через пару минут, ребят, готовьтесь. И, конечно, будем затрагивать одну из актуальных тем сегодняшнего дня. Про животных поговорим, конечно, но не самых приятных. О чем речь? Через тоже пару минут. Поехали.
2: Поехали. Драйв-шоу.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
0: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
8: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
9: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.

0: Поехали!
1: Благодаря ему, дамы и господа, мы не пропустим ни одной интересной встречи спортивной и ни одного события не прозеваем. Иван Броневой, все самое интересное, актуальное, заранее можно крикнуть ему «Браво!» собрал для вас, чтобы вы были в курсе. Итак, новости спорта к этой минуте. Поехали!
0: Время спорта! На Авторадио! Поехали!
2: Итак, начну с побед, а дальше уже об основных новостях. Саблист Павел Граудин завоевал первую золотую медаль чемпионата мира после возвращения флага и гимна на международные трибуны. Финальный поединок 19-летнего Павла с южнокорейцем закончился со счетом 15-7. Последний раз, я напомню, россияне принимали участие в мировых первенствах с флагом и гимном в этом виде спорта только в 19-м году. Идем дальше. Гроссмейстер, шахматист, которому всего-навсего 20 лет, вот буквально пару дней назад исполнилось, Алексей Гребнев стал чемпионом Азии по рапиду. Россиянин набрал 8,5 очков в 11 турах на соревнованиях в Гонконге, с чем мы тоже его поздравляем. А вот теперь дальше про футбол давайте поговорим. Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок, всем известный, сменил два клуба за 9 часов.
1: Уникально. Что такое, не понравилось?
2: А сейчас объясню. Значит, в среду в полдень появилась официальная информация о переходе вратаря из «Зенита» в Нижний Новгород. Клуб, естественно, поприветствовал постом таким ярким красным с фотографией, что добро пожаловать, классно, контракт на 3 года. А уже буквально через 9 часов голкипер-путешественник стал вратарем знакомой ему «Балтики», в которой он отыграл 5 сезонов до 24-го года. Я напомню, там выступал, причем довольно успешно. Зарплата Латышонка сократилась в 2 раза относительно «Зенита». 7,5 миллионов рублей в месяц он получал там, в Петербурге. Теперь меньше 4 у него будет выходить. Есть такая информация в официальных источниках и инсайдерах. Но говорят, что проблема в другом. Говорят, что не стал он основным вратарем «Зенита». И вот амбиции пошел удовлетворять, видимо, в Нижний Новгород. Но поскольку Нижний Новгород пока выступает в этом сезоне точно в первой лиге, а «Балтика» играет в РПЛ, они решили отправить товарища на 1 сезон в «Балтику», чтобы потом его себе забрать обратно и, собственно, уже платить деньги. А пока платить вот эти там
1: озвученные копейки, мили... так ты хотел, да, сказать?
2: Уж кто бы говорил, надо бы... Ну да, да, конечно. Вот эти вот прожиточный минимум.
1: Футбольные.
2: Футбольные, да, для них это так на 3 закинуть. Ну, короче говоря, там будет выступать. Посмотрим, как у него будет складываться сезон. Поболеем, понаблюдаем. О мировом футболе тоже расскажу. Там начинается новая эпоха во французском футболе. Зидан официально возглавил сборную Франции, подписав контракт до 2030 года, сменив Дидье Димаша, который руководил командой аж 14 лет. Ради этой работы Зидан несколько лет отклонял предложения ведущих европейских клубов, признаваясь, что после Реала мечтал только о сборной Франции. Ну, в Реале, я напомню, он подряд 3 раза выигрывал Лигу чемпионов, что является абсолютным уникальным достижением. Кроме того, под его руководством сливочные 2 раза становились обладателями Суперкубка УЕФА и 2 раза становились победителями клубного чемпионата мира. Ну, то есть, тренер солидный, с репутацией и не только как игрок, а как именно наставник команды. Уже Мбаппе порадовался, говорит, добро пожаловать домой. Надеется. Ну, не знаю, кто. Вот, мне интересно, вот...
3: Алжир?
2: Мне интересно, как эти ребята будут уживаться, потому что у Мбаппе, я напомню, есть кличка, если хотите, прозвище «Диктатор», и он действительно себя ведет, он даже с арбитром приказывает, отнеси ему повязку мою капитанскую.
1: Он на самом деле-то и не похож на него, это просто завышенное ЧСВ, вот и все.
2: Ну, да.
1: Мальчишка такой, ну, пару подзатыльников, и он, мне кажется, ну, приземлится сразу.
2: Не исключено.
1: На нормальной... уровень восприятия кислорода.
2: Мы же помним, как Зидан закончил игровую карьеру.
1: Ну, я думаю, там спорить с ним никто не будет.
2: Да, после такого удара головой и не в мяч. Как будто и вообще вопросы все решились. Не хватало, видимо, такого жесткого наставника. Ну и еще одна важная новость, приятная, безусловно. Представьте себе ситуацию из категории «Очевидное и невероятное». В 33 года, ну, уже взрослый для футбола возраст, для игрока точно, детский футбольный тренер из Пензы впервые стал профессиональным игроком. Алексей Шестернин подписал контракт с клубом из Шри-Ланки, хотя до этого выступал только в любительских лигах. Ну да, неплохо выступал, но в любительских, ни одной профессиональной команды. Команду он сам нашел, причем без агента, без связи, съездил на сборы, его там заметил тренер сборной Индии, насколько я помню, ну и, собственно, сказал, да, да, вот ты мне нравишься. На оформление документов ушли недели, дорога к дебютному матчу заняла почти 50 часов, в итоге два матча он уже провел и в последнем забил два мяча. Говорит, что главное, для чего он все это делает, даже не только там ради денег, а ради себя и чтобы доказать своим воспитанникам. Возраст не помеха, а мечты становятся реальностью, если не сдаваться. Ну и уже некоторые, ну и блогеры, и журналисты запустили такой челлендж, говорят, что господину Карпину нужно присмотреться. Присмотреться, чтобы пригласить, ну, хотя бы на один разок.
1: На дополнительное какое-нибудь время, чтобы выскочил.
2: Да? Ну да, ну просто, чтобы, представляешь.
1: Ну, я не могу сказать, что он играет плохо. Я следил за этим парнем, и он же просто сразу после самолета переоделся, прям практически в шортах, сразу побежал на поле, и, по-моему, он там неплохо выглядит.
2: Неплохо выглядит, да, ну и забивает. Все у него хорошо. В принципе, я думаю, то есть игре он не помешает. Тем более там команды периодически у наших ребят такие, что может даже и поможет, причем сильно поможет. На этом о спорте у меня все. Переслушать можете в подкастах. Ну а буквально через 5 с небольшим минут вас ждет первая порция сообщений в нашем драйв-чате.
0: Поехали! Драйв-чат!

0: времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Кривая логистика, незапланированный ремонт, накладные, претензии. Как из этого вырулить в плюс? Авторадио и Сбербизнес для грузоперевозок представляют «Курс на прибыль». Слушайте по будням серию рекламно-информационных программ с участием блогера Михаила Белоусова и узнаете, какие инструменты помогут структурировать бизнес грузоперевозок, как подружиться с электронным документооборотом и где транспортным компаниям искать свои точки роста. «Курс на прибыль» на Авторадио. ПАО «Сбербанк».
6: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь Ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Масло сливочное «Экомилк» 180 граммов по покупательной цене. Всего за 189,99 до 5 августа. Все начинается с Ашан.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
13: Авторадио.

0: Поехали!
1: Красный Зиверт и не менее классный драйв-чат у нас прямо сейчас происходит. В эфире драйв-шоу «Поехали, друзья!» Портал разрывается, конечно, от ваших сообщений. Большое спасибо за это, хоть и столь раннее время. Выясняется, что у большинства слушателей есть, если подведем, знаешь, такого тут сузим, архивные приятели, которые активизируются строго в сезон ремонтов и переездов. Достаточно часто повторяемое сообщение. Лидеры нашего хит-парада наглости — это люди, готовые ради копеечной экономии поднять вас с кровати в субботу в 6 утра, не постеснявшись позвонить, чтобы вы, ну, поработали у них бесплатно грузчиком. Ну, или перевозчиком, опять же. Но на этом же мы не останавливаемся.
2: Естественно.
1: Людей-то много, да. Историй в том числе. 915-459-2020, смс-мессенджер Макса и группа ВК. Какую самую нелепую или масштабную просьбу вы слышали от людей, чьи имена даже в телефоне не записаны? Как вы им отказывали, возможно? Или соглашались? Давайте, поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
2: Итак, есть сообщение от Марины. Говорит, живу в Москве. Ну, друзья из Воронежа.
1: Точка. Что... Живу в Москве, точка.
2: Нет, наоборот. Живу в Москве, три восклицательных должно быть. А. Короче, земляки с просьбами доехать, что-то забрать и передать. Регулярно обращаются. И главные слова, знаешь, какие? Формулировка.
1: Ну-ка.
2: Ну, найди пару минуток для земляков. Ну, вот пару минут.
1: Сама заедь, еще и забери, да, наверное?
2: Да-да-да. Ну, съезди, забери, и потом привези или отправь там в Воронеж. Ну, просто, ну, ребята, если что, в Москве вот... Рядышком это, ну, час. Вот это рядышком считается. И вот эти вот час туда, час обратно, это уже не быстро, это уже не минуточка. Это действительно много времени. А учитывая, что плотный график, ну, короче говоря, Марина, держитесь.
1: Творческая личность по имени Дмитрий пишет нам. Привет, Авторадио. Работаю профессиональным фотографом, снимаю свадьбы. Ну, понятно, эвент зашел к нам в чат. Угу. Так вот, недавно мне пишет бывший одноклассник, которого я не видел лет 15. Начинает издалека. Ой, привет, как жизнь, фотки классные у тебя. А потом выдает. Слушай, у меня в субботу свадьба, пофоткай нас по-братски, часа 4.
2: А-а-а.
1: Ну, тебе же не сложно, просто на кнопочку понажимать. От нас, с нас, что? Ну, какой-то гонорар, наверное, ожидаемый. Нет.
2: Покормим.
1: Предложил кусочек торта и бензин оплатить. Ну, я просто, соответственно, обалдел от такой простоты и банально его заблокировал. Слушай, не видел его 15 лет и, в принципе, нормально прожил.
2: Обходился.
1: Обходился и не вспоминал даже об этом. Ну, наверное, да. Очень трудно таким наглым людям, наверное, как-то даже пытаться объяснить что-то.
2: Александр пишет, часто обращаются ко мне люди, которые даже местами не записаны у меня. Ну, где-то когда-то из какой-то вот далекой прошлой жизни. 5 минут расспрашивают, как у меня дела, как жизнь. И вот после этих 5 минут пытаются одолжить деньги. Ну, хотя бы рублей 500 можешь там подкинуть туда-сюда. Блокирую, да. Говорит, сразу. Вот все, чтобы писать, звонить не могли.
1: От Сереги. Хотя, в принципе, я, честно, Серег, ну, у тебя тоже попросил бы скидочку.
2: Так, что
1: работает
2: Серега?
1: В строительном магазине он просто. И очень много знакомых пишет и просит подружески сделать скидочку. При этом обещают благодарить. Но всегда старался всем помочь, но пока еще никто не отблагодарил, как обещал. Поэтому Серега пока работает в минус, походу. Так, но, Серега, зато мы узнали, что у тебя есть магазин спортивный.
2: Ой, спортивный,
1: строительный, да.
2: А мы можем быть хорошими друзьями.
1: Да, мы благодарим, классно.
2: За нами пока косяков таких нет, ты же понимаешь.
1: Ладно, 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Вспоминаем тех самых людей, которые пропали из нашей жизни, а потом возвращаются с мощнейшей просьбой. Но ваши просьбы мы слышим и исполняем. Вот не так давно нас попросили поговорить о хладнокровных. Да.
2: Не тех, которые вам говорят утром «доброе утро».
1: А появилось просто большое количество новостей о том, что увеличилось в Подмосковье и в других регионах наше необъятное количество змей и укусов.
2: Вот именно зарегистрированных, да.
1: Да, поэтому мы очень скоро с зоологом, профессиональным человеком, все-таки попробуем разобраться, как отличить гадюку.
2: От ужа.
1: От ужа. И что делать, если вдруг кусь-кусь случился? Сколько у нас времени? Что нужно для этого делать? И поможет ли отвар зверобоя? Ребята, через пару минут все в нашем эфире.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды в Вологде пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, вечером плюс 21, ночью до плюс 17. Ветер северный до 4 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
4: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
5: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
6: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.
7: «Швеллер», «Уголок», «Труба», «Арматура». Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54.
8: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
9: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
10: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткинг» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
11: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов стоматологии «Дент Сервис» всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология «Дент Сервис», Пошехонское шоссе 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
1: Реклама на Авторадио. 70 72 82.

0: Это драйв-шоу «Поехали». Здесь Курочкин и Броневой.
1: Hello.
0: И пришла тревожная новость. Говорят, что в Подмосковье резко подскочило количество гадюк. Ой, очень много этих змей стало, и люди с ними встречаются. Насколько они опасны?
1: Встречаются, женятся.
0: Любят.
1: Как той песне.
0: Насколько они опасны, как их отличить от ужей обычных, и вообще, что с ними делать можно, а чего ни в коем случае нельзя, решили спросить у зоолога Михаила Веревкина. Михаил, доброе утро.
2: Доброе утро, Иван и Денис.
3: Интересно живем. Поехали.
1: А вот скажите, пожалуйста, как распознать, что это гадюка?
0: А не уш, например.
1: Или уш не гадюка. Да, у них же есть там отличия.
2: В Подмосковье и вообще по северу России это обыкновенный уш, у которого, как правило, есть прямо ушей за головой пятна. От светло-желтых до оранжевых таких. Плюс гадюка, в отличие от ужа, имеет рисунок зигзагообразный по всей спине. Цвет гадюки может быть разный. От светло-серых до платиновых и так далее. И если у вас нет времени его разглядывать, то черного ужа от черной гадюки отличить может только специалист по существу, только по голове. Голова у гадюки более треугольная, не такая вытянутая, как ужа.
0: Скажите, пожалуйста, они сами нападают на людей? Что делать, если вдруг ты с ней встретился?
2: Ну, скорее всего, она убежит от вас быстрее, чем вы ее даже увидите. Они боятся нас гораздо больше, чем боимся.
1: Если все-таки получилось так, что гадюка прикусила, сделала ням-ням, да, что, собственно, надо в срочном порядке делать?
2: Ну, вообще бежать к врачу.
1: Ну, а если его нет, вот я на даче, в поле, пошел, не знаю, там, за грибами, возвращаюсь обратно, хоп, меня все, паника, атака, что делать, кричать?
2: Ну, есть вариант, да, надрезать место укуса, выпустить кровь. Ни в коем случае не отсасывать. Почему? Потому что у вас во рту, скорее всего, есть ранки, больные зубы, и тогда яд попадет у вас не в палец, не куда-то там в конечности, а попадет в район головы. А это действительно более опасно, чем просто так. То есть укус в руку, поболит несколько дней.
1: Слушайте, а бывали, может быть, случаи, когда гадюку находили каких-то невероятно гигантских размеров? Или они все-таки как уж, такие?
2: Да нет, уж больше, чем гадюка. Особенно вот в южных районах у нас другой вид ужа. То есть у него нету этих пятен, это водяной уж. И есть пятна такие по спине идут. И, конечно, можно перепутать с гадюкой. У нас сейчас на территории России нет смертельно ядовитых змей. То есть все змеи, которые у нас есть ядовиты, собственно, два вида только. Все остальные остались в Азии.
1: И их съели.
2: Там уже занимаются другими. То есть кирза, кобра, эфа – это все уже в Средней Азии. Вот это были смертельные змеи.
1: Но, друзья, есть еще один способ лично от меня.
0: Ну-ка.
1: Как распознать?
0: Сидите дома?
1: Нет, посмотрите «Гарри Поттера», он там нормально разговаривал со змеями. Вот это все. Да, можно взять и спросить, ты гадюка, нет?
0: Спасибо большое. Зоолог Михаил Веревкин был с нами. До свидания.
2: До свидания.
3: Поехали.

0: Реклама.
1: Крош, это ты?
2: Ты елки-голки. А кто еще-то?
3: Новые измерения приключений.
4: Крош с ежиком. У них терминал.
5: Доигрались.
3: Смешарики сквозь вселенные.
4: Елки-голки.
3: В кино 6 августа.
6: Категория 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. США начали новую волну ударов по Ирану. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Жилой дом попал под удар США на иранском острове Кеш. Два человека оказались под завалами, передает РИА Новости. Спасателям удалось их достать, пострадавших госпитализировали. Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о начале новой волны ударов по Ирану, начиная с 3:00 ночи по московскому времени четверга. Журналисты Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника США уточнили, что целью иранской атаки была американская база в Иордании. Накануне Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены нанести мощные удары по Ирану, но при этом продолжают выяснять возможность достижения договоренности с Тегераном.
0: Про ограничения.
2: 3 российских аэропорта в Оренбурге, Ижевске и Кирове приостановили прием и отправку самолетов в связи с введением временных ограничений. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения в аэропортах могут вводить по разным причинам, включая ухудшение погодных условий и атаки беспилотников. Сегодня ночью над регионами России сбили 258 дронов ВСУ. Часть целей нейтрализовали в Крыму, Адыгее, Краснодарском крае, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Остальные беспилотники перехватили в Воронежской, Пензенской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областях.
0: Про дороги.
2: В Ивановской области расположены лучшие в России дороги. В регионе свыше 94% основных трасс соответствуют требованиям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики. На втором месте находится Севастополь, где стандарту соответствует 90% дорог, входящих в опорную сеть. Тройку замыкает Курская область с 89,5%. Следом идут Мариэл, Брянская, Саратовская, Мурманская, Калининградская области, Удмуртия и Хакасия. В целом по России 75% дорог федерального и регионального значения, входящих в опорную сеть, отвечают нормативным требованиям.
0: Про цены.
2: Больше всего среди продовольственных товаров с начала года подешевели огурцы. Их стоимость снизилась на 44,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анализ данных Росстата. На втором месте находятся помидоры. Они показали минус 14%. На третьем – сливочное масло. На четвертом – шлифованный рис. На пятом – твердые сыры, а также полутвердые и мягкие.
0: Про каникулы.
2: Зимние каникулы в новом учебном году сократятся на один день. В прошлом учебном году школьники отдыхали с 31 декабря по 11 января. В новом зимние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января. Ранее предлагали сократить летние каникулы на один месяц, а июнь сделать учебным, но пока школьники лишь на день раньше, в январе, выйдут учить свои уроки.
0: Про опросы.
2: 46% опрошенных «Комсомольской правдой» россиян заявили, что накрашенная женщина выглядит лучше, более ухоженной и привлекательной. Даже если девушка красива от природы, то даже косметика не повредит. Главное – пользоваться ею умеренно и не перебарщивать, а лишь подчеркивать достоинства и делать правильные акценты. Однако 41% опрошенных отмечают, что естественная красота всегда лучше косметики. Помада и тушь не сделают женщины привлекательной, если она сама себя не любит. Официальный курс доллара 79 рублей 36 копеек. Курс евро 90 рублей 21 копейка. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
3: Утром ранним
0: на Авторадио.
1: Итак, леди и джентльмены, давайте продолжать наше веселье традиционно в этом часе. Как и всегда, новых людей не появится. Кто будет вас радовать, я имею в виду, это мы, броневой господин Иван.
4: И Денис Курочкин.
1: Здравствуйте. Итак, новые люди. Мы вас ожидаем, конечно же, в драйв-чате, где сегодня обсуждаем тему самых нелепых или масштабных просьб, которые вы слушали от людей, чьи имена вы забыли даже и уже давно не считаете друзьями, но они как-то появляются и просят вас о чем-то. Как вы отказывали или соглашались? 915-459-2020, пожалуйста, пишите. И самое главное, слушайте эфир Авторадио внимательно.
4: В банке нашей игры 5000 рублей. Игра называется «Много денег на Авторадио». Вступить в нее можно на сайте Авторадио.ру.
0: Драйв-шоу. Поехали! Каждое утро на Авторадио.

0: на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Доброе утро, друзья! Вновь приветствуем вас в невероятной игре «Много денег» на Авторадио. Счастливый 13-й сезон, который продолжает удивлять. Удивляет ежедневно, много раз в день. И сегодня эта минута не исключение. Правда, в банке вчера у нас сорвали невероятный джекпот. Сегодня в банке мы начинаем все заново. 5000 рублей.
2: Минимальная сумма, да.
1: Никогда не бывает пустым. И я напомню, что с нами в этом сезоне наш генеральный партнер игры «Озонбанк». И эту сумму он тоже удвоит. То есть в случае победы вы можете унести аж 10 тысяч рублей. Но давайте все-таки пройдемся по правилам, чтобы вы еще раз, для тех, кто сонный, мы их вновь повторили, для тех, кто новичок, по каким-то причинам еще не с нами, сейчас быстренько, ну, как-то спровоцировался. И пока мы все это рассказываем, в игру вступил. Потому что это ровно, ну, минуту займет.
2: Ну, максимум, да. Заходите на сайт Авторадио.ру. Это мгновение просто занимает. А так вообще наверняка уже вы на нем или в нем, правильнее сказать. Дальше вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио. После этого пишите в одно предложение, о чем вы мечтаете, и слушайте эфир наш внимательнее, чуть-чуть хотя бы внимательнее ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Далее уже мы с вами созвонимся, и если вместо гудка мы услышим гимн Авторадио, это 3000 рублей, как согласно правилах это все написано-расписано. Обязательно их прочтите. Далее называйте песню, которая звучала перед игровым эпизодом, и забираете уже целых 5. Ну и не забывайте, Озонбанк их эти 5000 увеличит, удвоит, и это будет уже целых 10, а это можно купить. Да, ну, можно много чего купить, не буду я вам подсказывать, сами разберетесь. Итак, если все понятно, а это было даже очень просто и легко, давайте остановим нашу радиорулетку. Мы готовы пообщаться.
2: Итак, рулетку останавливаем. Видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 9816. Принадлежит он Андрею из Новосибирской области. Знаешь, какая мечта у человека? Простая. Буквально в два слова и одну букву уложилось. Хочу в Питер. Все, больше ничего не написал.
1: Это Андрей?
2: Это Андрей из Новосибирской области. Звоним. Вот тут вопрос. Поехать в гости, провести отпуск или выходные, или вообще переехать в Питер? Итак, Андрей.
3: Алло, я тут.
2: Доброе утро, Андрей. Это Авторадио. Вы в прямом эфире. Денис Курочкин, Ваня Броневой. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Или добрый день, можно сказать. Андрей.
3: Да, алло.
1: Вы нас слышите, Андрей?
3: Подскажите, с кем говорю?
1: Курочкин Денис, Иван Броневой. Авторадио, прямой эфир. Вся страна вас сейчас слышит.
3: Вы здесь? Вас не слышно?
1: По-моему, это какой-то новосибирский автоответчик.
2: Такой, да.
1: Такой, знаешь,
2: хендмены. На коленке записаны.
1: Который еще и не слышит. Давай последний. Андрей, это вы?
3: Естественно. Все правильно говорит.
1: Я не понимаю.
2: Ну нет.
1: Ну подожди, естественно. Ну так не говорит автоответчик. Он либо жестко разговаривает у меня, знаешь, как стоит? Когда мне звонят, он говорит, на, девушка такая.
2: На.
1: Чего? Прям вот реально.
2: Ты ее сам выбирал?
1: Нет, я даже не знал, что она у меня установлена. Мне все звонят, жалуются, что у меня какая-то отвратительная женщина всех посылает.
2: Хамка.
1: Поэтому, может быть, это не автоответчик, а просто веселый Андрей, а мы не понимаем. Андрей, это вы? Мы в Новосибирскую область дозвонились?
3: Не до конца понятно. Можете объяснить подробнее?
1: Да, ну, все нет, понятно, да, теперь точно. От веселого Андрея мы перешли к какому-то уже серьезному автоответчику.
2: Правда. Деловой.
1: Увы, ах, не смогли мы узнать, что же Андрея связывает с Санкт-Петербургом. Желание переехать, просто погулять, насладиться видами и красотами города. А может быть, просто... Что? Ну, не знаю, галочку он хотел поставить. Это последний, знаешь, город на территории Российской Федерации, где он еще не побывал, например.
2: Тоже вариант.
1: В любом случае, Андрей, вы не уходите с пустыми руками, потому что гимн Авторадио мы услышали, а это значит, что 3000 рублей вы у нас забираете, согласно правилам, а еще, скажу больше, генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет аж целых 6000 рублей, и уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанк». И, кстати, можно уже, ну, на эти деньги, правда, купить билеты, да, ехать до Санкт-Петербурга.
2: Ну, в одну сторону, я думаю, хватит, надеюсь.
1: Поездом. Удивительно. Здорово, красиво.
2: Да, здорово, красиво, и все это, можно сказать, и о сюрпризе, который ждет нас с вами под самый Новый год. Шестой дополнительный суперфинал нам подарит генеральный партнер игры «Озонбанк». Он исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Ну что, денег в банке благодаря Андрею стало больше уже не 5, а 7 тысяч рублей. Ну и нужно в игру вступать скорее, если вы до сих пор этого не сделали. А то оп, и сезон закончится, а мечты не исполнятся. Будет обидно. А сейчас зашли, вступили в игру и свои мечты исполнили.
1: Ну, 100%. Подписываюсь под каждым словом. Ребята, участвуйте, верьте в удачу, и она обязательно вам улыбнется. А, все, в банке цифры еще раз.
2: 7 тысяч.
1: Запускаем нашу игру, продолжаем.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на «Озон.ру».

0: Bollers Granit – надежный клей для тяжелых плит. Bollers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bollers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bollers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bollers – всегда заметное качество.
1: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зуба в стоматологии Dent Service всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Dent Service, Пошехонское шоссе 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54.
3: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия». Комсомольская 9 и Фрезеновская 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Феникс». ИНН 352-547-0026.
5: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика. От лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б. Телефон 51-20-20.
6: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolut. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищешь

0: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Архитектурно-планировочное бюро «Основа» предлагает услуги по всем видам инженерных изысканий и кадастровым работам. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости. Вынос границ в натуру. Услуги БТИ. Исправление кадастровых ошибок. Выдел паев. Изменение целевого назначения земельных участков. Архитектурно-планировочное бюро «Основа». Надежная основа для вашего дома.
2: Телефон Вологде 70 12 24.

0: Поехали!
1: Свежая песня от группы «Добро». Действительно, вот сейчас всем нам с вами будет завидовать весь мир, потому что на нашей бесплатной парковочке остановилась фура актуальных, интересных, свежих, главное, что автоновостей от Дениса Курочкина.
0: Автоновости. Поехали!
2: Для начала заметку, которую я обнаружил буквально вчера, хотелось бы узнать, я один не в курсе, или, может быть, это какое-то нововведение и инновация. В Химках, на улице Германа Титова. Буквально вчера, оказавшись там, я увидел, как обычно, знаете, сферы, которые находятся, которые как бы говорят, что туда ездить нельзя.
1: Полусфера, да, ограждение.
2: Но они почему-то покрашены в зеленый цвет, и нет ни одной машины. Я думал, ну, прекрасное место, чтобы припарковаться, оказалось, это платная парковка. При этом ни одного знака, ничего. И они даже не покрашены, внимание, не в зеленых пакетах. Вопрос. Мы как-то на законодательном уровне теперь зеленый пакет — это платная парковка? Или это инновация?
1: Инновация.
2: Просто навряд ли, как бы, может обычный человек догадаться, что это платная парковка, потому что мы еще не так давно делали из покрышек лебедей, а тут вроде бы в зеленый покрасили и пакет натянули. Ну, мало ли, это управляющее солнышко так развлекается.
1: А может, она так развивается?
2: Ну, в любом случае, ребят, напишите, если такое встречали. А теперь к актуальным!
1: Автоновости.
2: Начнем со статистики. Аналитики тут подбили итоги за первое полугодие и там зафиксировали абсолютный исторический рекорд. Доля полноприводных машин на российском рынке подскочила почти до 43%. Продажи выросли больше, чем на треть. То есть почти каждый второй покупатель в автосалоне забирает тачку со всеми ведущими. Ну, собственно, оно и понятно с нашими дорогами, да, дворами и вечными ремонтами. Полный привод — это, конечно, не роскошь, а единственное средство выживания, можно так сказать. Так что, если вы сейчас на нем едете, я вам ставлю лайк, ребят, вы молодцы. Так, ну а теперь встречаем нового премиального игрока как раз на этом поле, да, полноприводных машин. Бренд Esteo, друзья, выкатил свой первый внедорожник под названием MX. 16 июля машина уже официально в продаже, но давайте теперь разбираться, что там под капотом. А там у нас приличный двухлитровый турбодвигатель на 197 лошадей, классический восьмиступенчатый автомат и, как мы любим, как я говорил, полный привод. Для любителей залезть куда-нибудь поглубже предусмотрели 7 режимов движения, причем 4 из них заточены чисто по бездорожью. Клиренс взрослый, 200 миллиметров. Кузов полностью оцинкован, на 85% состоит из сверхпрочной стали. Кстати, огромный плюс для любителей локальной сборки. Собирается все это дело у нас, в Санкт-Петербурге, прямо в Шушарах. Внутри салона, давайте заглянем тоже, вообще устроили настоящий космос. Сразу 3 дисплея. Отдельный экран, понятно, сделали для переднего пассажира, чтобы он не скучал в дороге. За быстроту отвечает мощный процессор Snapdragon. Есть голосовой ассистент. Все обновления прилетают прямо по воздуху, которыми вот как раз Петр Баканов периодически приходит и хвастается. Что еще там есть? Хотите топовую версию, да, вот если прям хотите версию, получите еще и в комплекте аудиосистемы Boya Melody с 21 динамиком и кресло с массажем. Цена на этого зверя стартует от 3 миллионов 890 тысяч рублей. На выбор две комплектации — премиум и флагман. Вот как вам такой новичок? Пишите нам в чат, тоже будет интересно обсудить.
1: Я хочу сказать, что выглядит он прямо достойно. Он как обновленный, не просто как вот современный, а просто обновленный Porsche Cayenne выглядит. Ну, морда вот похожа. Фары, решетка радиатора, капот.
2: Ну, как-то вы грубо к такому дорогому морда. Это уже лицо. Давайте дальше. Тоже немножечко поулыбаемся, ребята. Все-таки понимаем, в какой ситуации сейчас находимся. Маркетплейсы зафиксировали очень странный и пугающий тренд, который как-то не идет на спад. У нас резко в стране подскочили продажи крышек для бензобаков с кодовым замками и ключами.
1: Ай-яй-яй.
2: Да, массово люди скупают этот привет из 90-х. Причина банальная, конечно, и грустная. Во дворах снова активизировались ночные романтики со шлангами и канистрами, вот, которые без спроса сливают бензин у соседей. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Если у вас на лючке бензобака нет, конечно, штатного замка, что навряд ли сейчас, но...
1: Ну, мало ли,
2: да. А центрального ключа нет такого. Самое время задуматься о защите вот своей ласточки. А то обидно проснуться утром, да, завести мотор и обнаружить там...
1: Пустыню
2: вместо бодрой поездки на работу. Просто оставить ее, где она и была. Так что, ребята, это вот такие новости на день сегодняшний. Быстренько пробежались. Надеюсь, где-то в каких-то моментах вы улыбнулись. Где-то мы вас предупредили. Ну, а теперь давайте двигаться далее. Навстречу нашему, во-первых, драйв-чату, который очень скоро нас настигнет. Там мы сегодня обсуждаем тему друзей. А именно тех друзей, которые появляются из ниоткуда спустя 20 тысяч лет и что-то просят. Как вы к этому относитесь? 915-459-2020. Мессенджер Макс, группа ВК. Ну и, конечно, еще в финале часа мы с вами сразимся в игре What the Fake. Там классный подарок. Не прозевайте.
0: Поехали! Драйв!

0: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
1: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Да, в Шунгстах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
4: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО

0: на суточно.
1: 6+.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
6: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
7: В ленте!
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
10: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
11: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
12: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
13: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азель» при поддержке ПАО «Банк ПСВ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
14: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
15: Вижу цель, не вижу препятствий.
16: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
17: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
18: Авторадио.

0: Лайв-чат. Поехали!
1: А, действительно, поехали. 8.37. На столичных. Сегодня в драйв-чате общаемся по теме потребительской дружбы, скажем так. Тут несколько людей уже делятся шедевральными историями. Некоторые умудряются вспомнить про одноклассника, с которым сидели за одной партой 30 лет назад, только потому, что узнали, что он теперь работает стоматологом. И ему нужно показать свой больной зуб прямо вот сейчас. Ребята, и вы тоже включайтесь в обсуждение, на какие хитрости вы идете, а может быть, шли к вам на встречу, чтобы вежливо попросить о внезапной помощи, после того, как узнали, кем вы работаете или чем вы занимаетесь. Ну или просто, может быть, наглым образом знали, что у вас, вот как было у нас вначале, есть минивэн, помоги с переездом. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК, все доступно, открыто. Поехали!
2: Итак, есть сообщение от Дмитрия, пишет он буквально следующее. Один мой давний знакомый, школьный приятель, скажем так, не так, что прям друг, но приятель, очень долго говорил, что ему не хватает работы, не хватает денег, попросил как-то помочь. В итоге я его пристроил, причем в ту же компанию, в которой тружусь сам. И что вы думаете? Через 2 с небольшим года этот товарищ, в кавычках, который уже за это время успел себе взять, да, в ипотеку, но все-таки 3-комнатную квартиру, стал мне вставлять палки в колеса, мне мешать работать. Вот что делать с такими друзьями?
1: Ой, это философский вопрос. Риторический.
2: Не устраивать в ту же компанию, в которой вы работаете. Это точно не стоит делать.
1: Есть 2 сообщения, которые откликнутся сейчас, особенно у тех, кто занимается в этой области, в этой сфере. Первое. Это моя боль, пишет нам Валентина. Это ремонт. Я дизайнер интерьеров. Мне стабильно раз в месяц пишут дальние родственники или знакомые знакомых фразами. Ты же дизайнер, глянь планировочку одним глазком, скажи, где стены снести. Тебе же делов на 5 минут. А то, что это полноценная сложная работа, за которую вообще-то деньги беру, им в голову не приходит. Отвечаю теперь ссылочкой на свой официальный сайт
2: прайс.
1: И прайс-лист.
2: Хорошо, правильно.
1: Ну, нет, ну, ты знаешь, я тоже грешен. У меня была такая знакомая, я отправлял ей просто картинку с фразой, как ты думаешь, сочетание цветов нормально подойдет или нет? Ну, то
2: но
1: есть,
2: и другое,
1: как у человека уже есть насмотренность, да, то есть, и я отправлял картинки. Ну, тут иногда кажется, что это все просто, поэтому тут, Валентин, мы вас понимаем.
2: Не,
1: и...
2: но если просьба предполагает ответ «да» или «нет», то это простая просьба, на мой взгляд.
1: Ну, когда вопрос заканчивался ответом «да» или «нет», дальше тоже все равно идут обсуждения.
2: А, ну тогда да.
1: «Да» или «нет» — это вот, Виктор, привет, у меня есть друг, который звонит мне ровно раз в год осенью, и всегда с одной фразой. Привет, слушай, ты же в гараже сам колеса меняешь, у тебя домкрат остался, дай на вечерочек переобуться. Причем сам даже шоколадку ребенку ни разу не занес за это. В этом году скажу, что его украли, этот домкрат, посмотрим, позвонит ли в следующем.
2: Скорее всего, нет, вы знаете ответ. Что за эксперименты, когда ты знаешь результат
1: вот здесь
2: заранее?
1: Да или нет, понимаешь? А вот с дизайнером здесь, конечно, посложнее. Единственное, что проще всего оказаться в нашей игре What the Fake, где как раз нужно тоже отвечать односложно. Правда или фейк? Все очень даже просто. 10 выстрелов от Ивана, 5 правильных должны попасть вы, тогда получите подарок.
2: Звоните 258-3320, код Москвы 495.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, вечером плюс 21, ночью до плюс 17. Ветер северный до 4 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи-полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93. Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
3: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
4: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27 54 02 и записывайтесь прямо сейчас.
5: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткинг» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи. Практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. Мастер Плиткин, Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
6: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
7: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зуба в стоматологии «Дент Сервис» всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология «Дент Сервис», Пошехонское шоссе, 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: The Fake.
1: Поехали.
2: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Я жду, когда они станут вообще еще больше. Чтобы прямо вот у дома появились. Потому что я завидую тем, кто может туда ходить постоянно. А вы хотите, ребят, почувствовать, как сердце уходит в пятки от восторга? Да? Ну тогда мы дадим прямо сейчас вам такой шанс.
4: Разыгрываем 2 билета в парк развлечений «Остров мечты». 65 аттракционов, 5 шоу. И все это по билетам, которые мы сегодня подарим счастливчику.
3: По имени Игорь.
4: Но это не точно, подожди, вдруг не выиграет.
3: Не, я верю в Игоря. Игорь, доброе утро.
4: Привет.
5: Привет, привет, привет, страна, привет вам, Денис.
3: Привет, привет. Скажи мне, хочешь посетить парк аттракционов?
5: Очень хочу. Я недалеко там работаю, каждый раз мимо еду, думаю, как же я хочу там быть.
3: Эх, а еще прикинь, 65 аттракционов. Ну, давай.
5: Да,
3: тебе
5: да.
3: Тогда предстоит-то всего-то 10 этапов пройти очень быстро и легко. Иван расскажет правила.
4: Смотри, я тебе буду озвучивать в быстром темпе новый. 10 новостей. Часть из них правдивая, часть выдумана нами. Авторский проект. Ну и тебе надо после каждой новости говорить, правда это или фейк. Попадешь в 5 или больше, обещанные билеты достанутся тебе.
3: Все понятно?
5: Все понятно. Принял.
3: Ну, супер. Тогда поехали!
0: What the fake?
1: Поехали!
4: В Эквадоре животным разрешили быть свидетелями на свадьбах.
5: Правда.
0: Правда.
4: Впервые в истории дирижером симфонического оркестра Санкт-Петербурга стал искусственный интеллект.
5: Правда.
1: Фейк.
4: Всем желающим отдохнуть на курортах Краснодарского края теперь нужно оформлять специальную платную подписку на море, без которой в воду заходить запрещено.
5: Фейк.
1: Фейк.
4: Россиян начнут лечить хоровым пением.
5: Правда.
0: Правда?
3: Буквально вчера вышел из больничного.
4: Так, идем дальше. Слишком накачанных фитнес-тренеров начали увольнять в Екатеринбурге из-за того, что они смущают полненьких клиентов.
5: Правда.
1: Фейк.
3: А жаль.
4: Надо, думаешь, пора?
3: Надо, они прям раздражают.
5: Иногда некоторых, да, точно надо.
4: Ребята, мы все из одного клуба, похоже. Так, идем дальше. Спортивный бренд выпустил сланцы с массажем и подогревом.
5: Фейк.
0: Правда?
4: Даже фотки есть. Китаец превратил друзей в питомцев на рабочем столе компьютера из-за того, что соскучился по ним.
5: Правда.
0: Правда?
4: С 1 сентября ранцы и рюкзаки школьников на входе в учебное заведение будут проверять на перевес и габариты, как багаж в аэропортах.
5: Фейк.
1: Фейк.
3: Это школа при одной авиакомпании, я так понял. Дальше давай.
4: Которая не проигрывает, да. В Казани открылась вакансия подсказчика по любым вопросам зарплатой 250 тысяч рублей в месяц.
5: Правда.
1: Фейк.
4: В Италии арестовали деда, который построил фейковый древний амфитеатр и годами водил туда туристов.
5: Фейк.
0: Правда?
3: А нет, находчивый дед.
4: Очень способный.
3: А кто будет спорить с дедом, понимаешь? Он же на опыте. У него есть какое-то доверие к нему. Ну да ладно. Да. Подводим итог. У нас достаточно правильных ответов. Аж целых, вот как просил ты, 5. Столько и получи. 5.
4: Уложились в норматив.
3: Уложились.
5: Ура,
3: действительно! Поздравляем тебя, Игорь. Игорь, ты молодец. Дарим тебе 2 билета в парк развлечений «Остров мечты».
4: Парк растет на глазах, значит, еще больше аттракционов будет доступно по этим самым билетам. Кстати, 1 августа там пройдет неофициальное открытие нового уличного пространства. И по этим билетам вы, дорогой Игорь, и с кем вы там пойдете, вы же не один отправитесь, сможете посетить совершенно новые аттракционы.
3: Представляешь, вот это
5: красота,
3: тебе повезло.
5: Красота.
3: Ждем от тебя фотографии, как ты сидишь от криков.
5: Обязательно. Будут.
3: Давай, хорошего тебе дня. Спасибо за игру. Посмеялись. Забавные, действительно, заголовки, которые к нам прилетели. Молодец, Иван. Читал тоже бодро. Супер.
4: Профессионал.
3: Давайте перейдем в новый час. Там нас ждет еще больше интересных событий, которые мы вместе с вами обсудим. Конечно же, киноновинки и финал драйв-чата.
0: What the fake?
1: Поехали.
6: Реклама спонсора.
2: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 1 билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро Технопарк. О-парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
6: Реклама.
7: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fital.com.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко. Во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия. Лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
12: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
13: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Единая система учета платежных карт заработает в России с 1 сентября. Об этом подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: В первый день осени в России вступит в силу закон о создании единой системы учета платежных карт. Мера направлена на борьбу с мошенничеством и так называемым дропперством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов в финансовой сфере. В единой системе будут учитываться все платежные карты, выпущенные российскими банками, независимо от платежной системы. В базу войдут даже карты, срок действия которых истек, но банк продолжает их обслуживать. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что ограничения количество карт вступает в силу только в будущем году, поэтому у тех, у кого сейчас на руках более 20 карт, будет время определиться, какие из них оставить. Автоматического принудительного закрытия карт не произойдет, они продолжат работать.
3: Про пожары.
2: В городе Сарапуле, расположенном в Удмуртской республике, после атаки ВСУ загорелся логистический объект «Вайлдберрис». Людей из него заблаговременно эвакуировали, поэтому пострадавших нет. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба компании. Там добавили, что логистические цепочки были перестроены. Сейчас приемы и отправка товаров осуществляются на иных объектах. Но ранее сегодня сообщалось, что ночные дроны ВСУ атаковали склад «Вайлдберрис» в Пензенской области. На территории объекта произошло возгорание, были эвакуированы около 200 сотрудников, один человек получил травмы.
3: Про детей.
2: Российские дети стали быстрее взрослеть, в среднем на 2-3 года раньше общепринятого срока. Об этом заявила семейный психолог Юлия Аникина, передает газета «Ру». По ее словам, если 15 лет назад возрастом начала пубертата было принято считать 10-13 лет, то теперь эта граница сместилась к 8-10 годам. Психолог пояснила, что быстрое взросление происходит из-за того, что современные дети имеют свободный доступ ко взрослой цифровой среде, которая ускорила физиологические, социальные и психические процессы созревания. Чтобы дети как можно дольше оставались детьми, специалист посоветовал родителям делать упор на усидчивость и эмоциональную грамотность ребенка, а также обеспечить ему занятия в офлайн-среде.
3: Про столицу.
2: Ядовитые пауки каракурты, также известные как черные вдовы, могут появляться в московском регионе из-за потепления климата. Об этом РИА Новости рассказал член общественного совета Роспотребнадзора Дмитрий Федоров. По его словам, распространению каракуртов на север способствует также транспортировка товаров. Яйцевые коконы и взрослые особи могут попадать в Москву вместе с партиями овощей, фруктов и строительных материалов, доставляемых с юга страны. Официальный курс доллара 79 рублей 36 копеек. Курс евро 90 рублей 21 копейка. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама.
4: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер 1.

0: 9 часов и 5 минут на столичных. Дамы и господа, вас приветствуют из часа в час. Драйв-шоу «Поехали». Традиционно здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Время для того, чтобы напомнить, чем мы займемся в этом часе. Конечно, подведем итоги нашего драйв-чата, где на кону у нас 2 билета на 4-й этап главной гонки на выносливость. Рэк Гран-при Авторадио на автодроме Москва Рейсвей. Получите вы их в том случае, если окажетесь, конечно, частью нашего эфира. И ответьте на вопрос, какую самую наглую просьбу вы слышали от знакомых, которые вам не звонили лет 5.
1: И которые называют вас друзьями.
0: Да, а потом такие: хоба, привет, слушай, помоги, пожалуйста, довести там что-нибудь, да, или перевести, или сделай, отремонтируй, и тому подобные вещи. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Кого точно не придется ждать, это Николай Никулин, это наш товарищ, который всегда рад прийти на помощь.
1: Еще и пунктуальный.
0: В выборе фильма или сериала, и в этом часе это не исключение, он появится здесь, как и очередной претендент. Название, давай придумаем, лучший, наверное, самый невероятный бизнесмен
1: нашего проекта, проекта Авторадио. За дело, да, познакомимся с еще одним финалистом этого проекта, тоже в этом часе, не пропустите.
2: Драйв-шоу, поехали! Каждое утро.

0: Как и обещали, ребята, все самое свежее вы узнаете в числе первых, потому что вы слушаете Авторадио, радиостанция номер один в России. И прямо сейчас в числе первых из категории в кино. Мы именно ее откроем. С нами поделится Николай Никулин, наш кинокритик. Все самое свежее, что завезли в отечественные кинотеатры, а может быть и онлайн-платформы, не выходя в эту пасмурную погоду на улицу. Поехали.
1: А может в кино? Поехали!
2: Привет. Ну что ж, друзья, доброе утро.
0: Привет.
2: Ну давайте поговорим о том, чем же могут побаловать зрителей наши отечественные кинотеатры.
0: Ну-ка.
2: И здесь я должен обратить внимание на несколько картин. Одна из них отечественная, анимационная, другой зарубежный боевик. Ну давайте я начну с боевика. Это британский боевик Дэвида Маккензи под названием... «Ограбить Лондон». Значит, там играет Аарон Тейлор-Джонсон. Вы наверняка знаете этого актера. Дело в том, что он когда-то сыграл Вронского в очень давней экранизации Анны Карениной. С Кирой Найтли еще, помните? А потом он сыграл Крейвена Охотника в киновселенной Марвел. Ну, вернее, это Sony, но сейчас не будем разбираться в деталях, в тонкостях. В общем, злодей в вселенной Человека-паука. И в последнее время он все чаще и чаще раздевается, но есть что показывать. Красивый торс, накачанный мужчина. И здесь он будет, собственно, разминировать бомбу в Лондоне. Вот так вот. Нашлась она со времен, между прочим, Второй мировой войны. Но почему фильм называется «Ограбить Лондон»? Дело в том, что есть вторая сюжетная линия. Пока он пытается разминировать эту бомбу, есть банда грабителей, которая собирается ограбить, собственно говоря, банк. И все эти события на самом деле связаны. Сэм Уоррингтон, кстати говоря, как раз играет человек, который будет грабить банк. Там довольно интересный состав. Я напомню, что режиссер Дэвид Маккензи — это человек, который зарекомендовал себя именно как режиссер боевиков, небольших боевиков.
0: Но это проходной боевик, или он до конца держит в каком-то напряжении?
2: До конца, то есть вы в самом конце поймете, почему же все это вообще связано и зачем. Как раз я бы так сказал, что нужно потерпеть минут 20-30, чтобы потом понять, зачем все это нам Дэвид Маккензи рассказывает. Ибо поначалу кажется, что это такой боевик категории «Б».
3: Мне очень нравится рецензия от кинокритика. Вам нужно потерпеть, ну, 23, ну, полтора часа
0: как
3: максимум.
0: С «Играми престола». Да, многие, кто начинал их смотреть, выключались через полчаса. А потом, когда втягиваешься, вот, перетерпел немного, все, ты смотришь все эти тысячу сезонов.
2: Это правда.
0: Я в категорию тех людей, которые через 30 минут выключались.
2: А потом посмотрел последний сезон.
0: А потом вы все рассказали, господа коллеги.
2: Стало интересно, чем же все это закончится. Но вот это как раз такое кино, которое может быть, люди не досмотрят, но им точно будет интересно узнать, чем закончится.
0: Короче,
2: есть, да, обязательно посмотрите.
0: На СТС мы посмотрим в ближайшем будущем. Да,
2: либо в онлайн, да, в онлайн-кинотеатр, который мы рекламировали как раз до этого. А другая картина анимационная от Леонида Шмелькова, человека, который сделал несколько анимационных картин для студии «Шар», но это совершенно необычная вещь, о которой сейчас говорят все. Вся, я бы сказал, отечественная киноиндустрия. Называется «Непокой». Прямо обязательно посмотрите, потому что это нестандартная анимация, не детская, взрослая анимация. И она чем-то напоминает и Кафку, и Чехова, и, наверное, Шахназарова, «Город Зеро». И там сюжет такой. Главные герои, вот посмотрите, да, на трейлер, вы видите здесь тигра. Очень смешно. Вот главные герои случайно заворачивают не туда, оказываются в отеле, а в этом отеле живет тигр, внимание, дедушка, который может превращаться в пирамидку, странная хозяйка всегда розового цвета, которая как бы счастливая, но в то же время понимает, что все вокруг... ну, как сказать? Слушайте, там этот мультфильм разбит на несколько глав. И одна глава называется «Как устроен мир». И вот главный герой Яша, который с вечно спящим своим другом как раз сюда завернул, пытается узнать, как устроен мир. И он путешествует по вселенным, ему показывают, вот смотри, вот как устроен Нью-Йорк, вот как устроен Тель, а вот так устроен Воронеж.
0: Ну, короче, это что-то на подумать, но выглядит это на самом деле как будто сны при температуре 40.
2: Да, вот именно хорошее определение, потому что сны при температуре 40 бывают весьма комическими.
0: Вот.
2: Поэтому здесь нету запроса на то, что это серьезная философская притча. Друзья, это абсурд. Абсурд в самом таком, в хорошем смысле слова, потому что скорее вы посмеетесь, нежели задумаетесь.
0: Но режиссер... со словами?
2: С конечно, замечательные диалоги, абсурдные, карикатурные, гротескные, и дальше через запятую другой синонимический ряд. Может,
0: в кино играть. Это.
2: Это все, да, на больших экранах. Вот это самое удивительное. И это, правда, событие, потому что давно не было такого серьезного, взрослого анимационного кино.
0: Итого, у нас есть
2: «Непокой»,
0: боевик, который нужно чуть-чуть потерпеть, чтобы понравился.
3: Ну, 20-30 минут буквально.
0: А он идет 45 минут. «Ограбить Лондон» и...
2: И «Непокой».
0: «Температура 40», анимация...
2: И анимация тоже такая же, как бы, при такой температуре делать.
3: Супер план, Коль.
0: Какое лето, такие фильмы. Спасибо большое, Николай Никулин, кинокритик, только что посоветовал. Ну, что-то действительно необычное.
2: Очень.
0: Пока.
1: Поехали. Драйв.

0: Магнит Плюс ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233. Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».

Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.

0: Авторадио при поддержке Росконгресса и Агентства стратегических инициатив представляет «Задело». Страну меняют люди.
1: Естественно, и эти люди участвуют в проекте «Задело» в эфире Авторадио. Как раз сейчас мы в нем и находимся. Друзья, благодаря этому проекту мы знакомимся и уже познакомились с сотнями самых увлеченных, ярких людей, которые преданы своему делу. И мы хотим их, естественно, поддержать. Ведь у нас 3 победителя проекта «Задело» потом в финале уже получат денежные призы на развитие своего бизнеса. А это...
2: 600 тысяч рублей.
1: Есть.
2: 800 тысяч рублей.
1: Неплохо.
2: И главный приз... 1 000 000 рублей.
1: Звучит даже солидно. И вкусно, и дорого. В общем, все это для вас, ребята. Ну и прямо сейчас нас ждет встреча с одним из финалистов проекта. Давайте вместе его поприветствуем. Это представитель Саратовской области Игорь Шевченко. Шевченко, все правильно, прошу прощения. Бренд бытовой химии Soulmy. Давайте его поприветствуем. Игорь, доброе утро.
3: Доброе утро, ребята. Спасибо, что дали возможность появиться в эфире.
1: Да, естественно.
3: Мы не можем. Да, очень рад, что мы оказались в финале.
1: Так, познакомим тебя, Игорь, немножечко тезисы с нашими слушателями. Это Игорь, вы уже его услышали.
2: Ему 44
1: года, да. И он производит очень нужный продукт в каждом доме, который делает наше, во-первых, белье свежим, пол чистым, а тарелки сверкающими. Ну, то есть, опять же, это бытовая химия. Но подробнее ты расскажешь об этом деле сам, да? Игорь.
3: Да, все верно.
1: Ну,
3: да,
1: супер. Да. Тогда прямо сейчас набери воздух в легкие, выдохни, не нервничай. Тебя слушает вся страна для того, чтобы ты об этом заявил. Ведь это та самая главная, понимаешь, минута славы, ради которой вообще мы все это придумали. И ты это право заслужил. Поехали.
0: Задело.
1: Давай, Игорь.
3: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Игорь Шевченко. Я из Саратова. 2 года назад я ушел из найма и открыл свое предприятие, которое выпускает бытовую химию в таблетках. Наша команда сейчас создает бытовую химию, таблетки для посудомоечных машин, таблетки для чистки стиральных машин, посудомоечных машин, кислородный отбеливатель в таблетках. И наша отдельная гордость – это таблетки сухого спирта для розжига и подогрева пищи. Друзья, я знаю, что многие покупают и продают иностранные товары на маркетплейсах, и я всех призываю, покупайте наше российское, потому что мы в России делаем очень классные продукты, которые ничуть не хуже мировых аналогов. Сейчас мы выпускаем порядка 100 тысяч упаковок различной продукции в месяц. Для нас это большой шаг вперед, это на самом деле очень классно. Мы растем. В марте 26 года мы стали резидентами Сколково. Это значит, что наш продукт, он признан инновационным на федеральном уровне. Для нас это большая честь. И самое важное для нас сейчас это то, что мы в десятке лучших в проекте «Задело». Значит, наша любимая страна узнает, что мы существуем, потому что площадка «Авторадио» — это отличная площадка для того, чтобы можно малому бизнесу рассказать было о своих великих свершениях. Вот такие дела.
1: Игорь, ну, во-первых, лови аплодисменты. А во-вторых, ты как-то, ну, ты знаешь, надо, наоборот, преувеличить свои заслуги. Ничего себе, малый бизнес. Ты за два года... самостоятельно.
2: С нуля.
1: Организовал невероятное производство. И еще я тебе скажу, что я был в Сколково. Я шел и удивлялся, как там чисто, что аж ноги, вот подошва скрипела. А это теперь благодаря тебе, Игорь. Теперь-то я понял, чьей химии там производится клининг. Здорово. Слушай, а как пришла такая вообще мысль в голову? Вот если ты работал, а потом хоп, и просто полярно поменял свою жизнь.
2: Именно химия еще и в таблетках.
3: Да, вот это произошло именно так. Я работал очень долго в IT-сфере. Последнее место работы было как раз в одном банке. Угу. Вот, и мне все время хотелось заниматься чем-то, что касается производства, потому что мне хотелось бы, чтобы мой продукт, который я произвожу, был осязаемым. То есть, чтобы это не было какая-то перепродажа или ресейлинг, чтобы это было реальное производство, вот, полный хардкор. Станки, грязь, сырье, мешки 50-килограммовые. И ты вот прям на острие атаки, вперед, погнали, разрабатываем формулы, давайте получать декларации соответствия и делаем, запускаем, тестируем и так далее. И это очень сильно драйвит, на самом деле.
1: Игорь, скажи, пожалуйста.
3: Ну, просто вот реально очень круто.
1: А в магазинах, например, в Москве, раз мы говорим про бытовую, да, историю, химию, ее можно приобрести?
2: В розницу.
1: На полках я могу встретить?
3: Вот, вообще, очень крутой вопрос. Буквально вчера мы стали участниками пилотом проекта NVIDIA на полку. Когда мы поставили им товары, и буквально, как нам написали, в течение 2 недель, и я надеюсь, это NVIDIA слышит, наши продукты будут представлены в части магазинов NVIDIA.
1: Ну, класс.
3: Вот, поэтому можно через пару недель попробовать поискать наши продукты.
1: Так,
3: я думаю, это будет здорово.
1: Вопрос, который мы хотим тебе задать, на что ты потратишь в случае победы 1 000 000 рублей?
2: Ну, уже все есть как будто, везде успех уже и так.
3: Блин, ой, извиняюсь. Нет, на самом деле у нас есть на что потратить деньги. Мы хотим сейчас переехать больше цех, вот, потому что мы уже сильно толкаемся, тесно. Нам очень тесно, потому что, да, и мы хотим переехать, поэтому часть денег мы пожертвуем в общенародный фронт, а часть денег используем для того, чтобы предоплатить аренду за наше новое помещение.
1: Ну, понятно, это уже все. Коммерческие тайны не раскрывай, что ты там будешь делать. Но мы поняли, это здорово. Так, ну давай тогда перейдем к экспертному совету проекта «Задело», который оценил твою заявку. У нас в студии, как всегда, есть находится конверт с результатами голосования. Никто его не видел. Тем более Игорь, это я сейчас рассказываю нашим слушателям. Итак, вскрываем конверт. И переходим к оценкам. Шевченко Игорь, Саратовская область, проект, бренд бытовой химии «Саумай». Сумма баллов от экспертного совета 40 баллов. О чем это нам говорит? Что у нас на данный момент складывается интересная ситуация. На первом месте Великоцкий Андрей, 45 баллов. На втором Харисова Олеся, 41 балл. И вот третье и четвертое место с равным количеством баллов теперь делят между собой Малахов Никита и Шевченко Игорь, который с нами на связи.
2: Интрига получается.
1: Получается интрига, но в любом случае, слушай, у нас же есть призовые места. Одинаковое количество баллов. Поэтому сейчас у нас вот такая турнирная таблица. Игорю еще раз мы аплодируем. Он большой молодец. Мы узнали о тебе больше, о твоем производстве в том числе. Познакомили нашу невероятную большую страну с тем, что ты производишь. Я надеюсь, что теперь в каждой квартире будет еще чище благодаря тебе. Ну, а буквально мы от финала, самого-самого финального финала, остаемся в шаге.
2: Да потому что уже все, в следующем выпуске нашего проекта мы узнаем результаты 10-го финалиста нашего конкурса, а также сразу определим и объявим 3 победителей проекта «Задело», которые получат денежные призы на развитие своего бизнеса. А это я напомню, прям с гордостью это сделаю. 600 тысяч, 800 тысяч и главный приз 1 миллион рублей. Ждем всех вас в финале.
0: «Задело». Расскажи о своем деле, и дело пойдет. Подробности на

0: Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пуньк.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
3: Пуньк. Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пуньк, пинг-пуньк.
2: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
5: Покупай безопасно.
1: Пуньк.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: «Еламед».
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские варено-мороженые 519 рублей за килограмм с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
11: в ленте.
12: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
13: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама ООО «ПТ» не оферта.
14: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
15: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
16: Ошанимся со скидками до 90% на летнюю одежду, обувь, товары для дома и дачи только до 31 июля. Распродажа в Ашан. Берите все и даже больше. Все начинается с Ашан.
17: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
19: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofit.fitauto.ru.
20: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
21: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
22: В этом весь ты.
21: И в этом весь ты.
13: Подробнее на Т-банк.ру.
23: Авторадио.

0: Ну что ж, подводим итоги нашего драйв-чата сегодняшнего. Такой он был, да. Не самый простой, не самый мирный, потому что вспомнили некоторые, всковырнули вот эти вот обиды на друзей, которые вспоминают вас только тогда, когда им что-то нужно. Это, собственно, и была наша тема. Драйв-чат 915-459-2020. Давайте подведем его итоги.
1: Драйв-чат. Поехали.
2: Привет. Ты же в компьютерах шаришь? Глянь ноутбук по-братски. Спустя 17 лет сообщение от знакомого. Потому что информатики была пятерка. Ну, забавно вообще вспомнить. Это от Игоря. Так, помоги шкаф отвезти на дачу в субботу в 6 утра. Это от Михаила. Как тебе такое? Достаточно большое количество таких вот, знаешь, односложных предложений, но все же. Нелепые просьбы сегодня мы озвучиваем. Одно сообщение, которое мне очень нравится, и я бы его даже уже практически победителем назвал бы. Но давай. Я его озвучу сейчас. Есть своя маленькая грузовая машина. Угу. Сосед по парковке просил ему помочь перевезти диван и другие личные вещи с работы. Тут недалеко, говорит, в общей сложности 2 километра. Сказал при этом, я не обижу. Вот. Ну, я согласился, в конце он мне дал 200 рублей. С тех пор я всегда занят. Всегда. Куда-то спешу или куда-то еду.
0: Но он, может, имел в виду не гонорар, не вознаграждение, не обижу, а то, что в дороге не буду ругаться на тебя, обзывать, бить, да. Ну, вот, ну, то есть не обижу буквально.
2: Ну, думаешь, именно это, да,
0: он имел в виду? Ну, судя по тому, что он дал 200 рублей, точно это.
2: Ну, вообще, лучше бы, как мы с тобой обсудили за эфиром, ничего не давать такой ситуации, да, просто сказать спасибо. Это какое-то прямо, ну, обидно даже. Очень даже обидно. Есть еще парочку интересных. Вот, например, у меня знакомый устроился работать в автосервис. Так к нему в первую же неделю добавилось друзей, человек 50 из тех, кто с ним просто в одной дворе когда-то мяч пинал. И все пишут: о, здорово, посмотри, у меня подвеска стучит, сделай подешевле мимо кассы. Парень в шоке, короче, телефон даже отключил. А я, человек, который как бы его знает давно, не могу с ним никак связаться. Приходится вот как бы лично встречаться. Либо второй мобильник заводить. Я не знаю, как выйти из этой ситуации, но...
0: Тупиковая,
2: во всяком случае, да, таких наглых товарищей, в принципе, днем с огнем даже искать не приходится. Они вон сами выйдут на связь. Дай только понять, где ты работаешь.
0: Тут Иван написал, говорит, я врач. Такого количества фотографий друзей, как у меня, нет ни у кого. Причем на этих фотографиях лиц как раз-таки нет. Ноги, руки, пальцы, отдельные части тела мне присылают с синяками, ссадинами. И главное, пытаются выклинчить у меня диагноз без рентгена и физического осмотра.
2: А я вообще лор. Да?
0: Педиатр.
2: Что я вам могу помочь?
0: Я вообще психолог. Я вам расскажу, как избежать их. Или как их проработать, может быть.
2: Ну, короче, заваливать сообщениями. Есть одно, так называемое, знаешь, человек, который признал свою ошибку. Я сам один из тех, кто побывал в роли такого наглеца и до сих пор стыдно. Нам с женой нужно было срочно перевезти шкаф. Денег на грузовое такси в тот момент не было. Я вспомнил про приятеля на пикапе. Вот, позвонил, уговорил. Мы приехали, он помог, а шкаф в итоге не влез в лифт, и мы его втроем несли на 9-й этаж пешком. Я ему потом, правда, ящик хорошего пенного привез, и, ну, поклялся больше никогда людей так не напрягаться.
0: Ну не ладно, заставлен. Потом же отблагодарил.
2: Ну да, да, было дело. Но, видишь, осознал ошибку. Но я предлагаю по-прежнему. Все-таки 200 рублей, и то, что человек поехал, согласился, его напрягли, он никогда никому не отказывал, это Алексей.
0: С удовольствием. Тогда, Алексей, вы, именно вы, не ваш друг, знакомый сосед, получает 2 билета на 4-й этап главной гонки на выносливость Трек Гран-при Авторадио на автодроме Москва Рейсвей, который пройдет 1 августа. Мы вас поздравляем.
2: Вывод какой? Дружба — это, конечно, про взаимовыручку и не всегда про финансы, но когда вас откровенно используют как бесплатное такси или справочное бюро, вот как мы уже поняли про врачей или там дизайнеров, это совсем уже другая история. Сегодня вообще можно в честь Международного дня дружбы, на этой неделе он отмечается, ну что, почистить записную книжку, вот, кого-то вычеркнуть и обнять тех, кто рядом, вот, а любителям халявы сказать: извини, брат, занят. Вот такие дела. Все на этом, спасибо всем за активность, драйв-чат на сегодня завершен.
1: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды в Вологде пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, вечером плюс 21, ночью до плюс 17. Ветер северный до 4 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
8: Ищи стабильность.

Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33, 75, 57, 57.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Итак, ребят, ну финал, все, время пролетело, как всегда, быстро и незаметно, вот, жаль, нерабочие часы так пролетают, но в компании с Авторадио по-другому быть и не может, так что делайте свой приемник как можно громче, умную колонку или же приложение, а можно и вообще открыть и сайт, и при этом еще наслаждаться трансляцией с нашей классной студии, поэтому время действительно будет лететь быстрее и намного приятнее, тем более сегодня мы с вами поделились, вот, например, даже, да, как отличить гадюку от ужа, тем более новости появляются о том, что кого-то кусают.
2: Часто.
1: Не дай бог. И как с этим справиться, что делать и как отличить. Мы вам сегодня рассказали благодаря зоологу, который с нами вышел на связь. За это ему отдельное спасибо. Новости спорта. Автоновости тоже сегодня были.
2: А еще была подборка необычных. Вот таких, которые прям вас точно удивят, фильмов от кинокритика Николая Никулина.
1: Да, так что есть чем заняться, под что потанцевать. Потому что впереди у нас тоже ожидается классная музыка. Можете писать тоже сообщение. Номер для связи прежний, 915-459-2020. В общем, все здесь для того, чтобы ваш день прошел на ура. Я про нашу невероятно любимую станцию Авторадио, радиостанцию номер один в России. Завтра мы встретимся с вами в то же время в 7 утра. Пожалуйста, поставьте себе напоминание. Да, чтобы не прозевать очередную порцию хорошего актуального контента, который мы для вас подготовили. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем хорошего дня, ребят.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
5: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Российских водителей предупредили о новых правилах. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: С 1 сентября в России вступят в силу новые нормы режим работы отдыха водителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса. Согласно правилам, продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю. При этом возможен суммированный учет рабочего времени за один месяц с возможностью его увеличения до 3 месяцев. Продолжительность смены при суммированном учете, как и в прошлых правилах, не может превышать 10 часов. Однако смену можно увеличить на 2 часа при разделении рабочего дня на части или не более 2 раз в неделю. В рабочее время водителей также входит время специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем и работы, которая не связана с управлением транспорта. Еженедельный отдых водителей должен составлять не менее 45 часов.
0: Про мошенников.
2: Мошенники начали отправлять россиянам сгенерированные искусственным интеллектом письма с призывом якобы отказаться от рассылки или пожаловаться на спам. Об этом РИА Новости рассказал доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. По его словам, созданные с помощью нейросети письма выглядят очень естественно, поскольку имитируют стиль реально существующих компаний. Более того, бывают случаи, когда злоумышленники персонализируют обращение под конкретного человека. Специалист обратил внимание, что подобные письма содержат ссылки, по которым предлагается перейти якобы для отказа от рассылки рекламы или подачи жалобы на спам. Перейдя по ней, человек попадает на форму, где его просят ввести фамилию, имя, отчество, номер телефона, почту, а иногда и данные паспорта и банковской карты, якобы для идентификации. Эксперт рекомендовал никогда не переходить по ссылкам из подозрительных писем. Также следует внимательно проверять адрес отправителя сообщения и избегать ввода персональных данных.
0: Про автомобили.
2: По итогам первого полугодия число угонов в России снизилось примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование страховщиков. При этом кратно выросло количество краж спецтехники и грузового транспорта. 47% всех угонов зафиксированы в Москве. В антирейтинг также вошли Архангельская область, Адыгея, Волгоградская область, Татарстан, Краснодарский край, Рязанская и Тверская области. Среди легковых авто чаще всего угоняют «Лады», «Черри», «БМВ», «Хёндай» и «Тойоты».
0: Про торговлю.
2: Розничная торговля в России в первом полугодии развивалась в условиях сдержанного спроса на фоне макроэкономических факторов. При этом усилился тренд на рациональное потребление. Об этом ТАСС рассказал председатель Ассоциации компаний амниакальной розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, современный покупатель чаще откладывает необязательные покупки и внимательнее оценивает соотношение цены и качества. Эксперт также отметил, что сейчас растет спрос на компактные форматы рядом с домом, товары, не требующие долгого приготовления, и готовую еду, которая становится одним из главных драйверов роста трафика и продаж супермаркетов и магазинов у дома. Официальный курс доллара сегодня 79 рублей 36 копеек. Официальный курс евро, установленный Центробанком, 90 рублей 21 копейка. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Ну, однозначно между слушателями авторадио «Любовь». Любовь, проверенная десятилетиями. И здорово, что мы с вами продолжаем оставаться вместе. И, разумеется, давайте и этого придерживаться. Исключительно вперед, исключительно под звуки первого автомобильного. Ну, а в данном случае всю страну приветствую я, Иван Прудников. Ну что, дамы и господа, леди и джентльмены, четверг. Четверг — это, конечно, еще не пятница. Но, как я люблю говорить, четверг — это уже ни разу не понедельник. Так что курс верный. Тем более, еще раз подчеркиваю, попутчик в лице авторадио у вас присутствует. Поэтому всей страной погромче и покоряем очередной прекрасный летний день.

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Фромер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Фромер. Ваш бассейн мечты.
1: Реклама на Авторадио. 70 72 82.
2: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Вода в Туре на территории Тюмени имеет неприятный запах из-за большого количества органических соединений, попавших в реку из-за половодья. Об этом сообщил губернатор Александр Моор. Из-за недостатка кислорода в реке происходит гибель рыбы. В Тюмени и Тюменском муниципальном округе объявлен режим ЧС регионального уровня из-за паводка. По данным бота Паводок Инфо, по состоянию на сегодняшнее утро вода в реке поднялась до отметки 889 сантиметров. Это превышает отметку опасного явления на 39 сантиметров. В некоторых районах Крыма пропало электричество из-за повреждения объектов магистральной электросети. Об этом сообщает «Крымэнерго», передает ТАСС. На Крымском полуострове из-за ударов ВСУ наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом. Власти республики и города Севастополя для решения экономических вопросов еще в конце июня ввели региональный режим ЧС. Ситуация с энергоснабжением остается сложной, однако все стратегически важные объекты – больницы, службы экстренной помощи, объекты инфраструктуры – работают штатно. Второй пик активности иксодовых клещей в Москве и Московской области придется на август-сентябрь, однако он будет слабее весеннего. Об этом ТАСС сообщил доктор биологических наук Сергей Леонович. По словам ученого, осенью активным остается только европейский лесной клещ, тогда как у таежного вида второго пика нет. При этом укусы клещей в регионе могут фиксироваться до середины октября. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пуньк.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
3: Купила ракетки.
4: Пуньк. Продал удочку.
5: Купил удочку.
1: Пинг-пуньк. Пинг-пуньк.
6: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
7: Покупай безопасно.
1: Пуньк.
8: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
9: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
10: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. И с учетом максимальной выгоды перестача автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
11: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
13: Без комиссии.
14: Что-что?
13: Эквайринг без комиссии.
14: Что?
13: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
14: Что?
13: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
15: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

Ну что же, пусть под крышей дома всегда будет уютно, комфортно. Пусть дорогие близкие люди будут рядом. Естественно, здорово, что место там найдется и для авторадио. В целом, авторадио можно слушать абсолютно везде, за рулем в частности. Так вот, под крышей дома комфорт тогда. Ну а на дорогах соблюдаем правила дорожного движения. Также напоминаем, что в нашем эфире продолжается новый проект «Игра по правилам». Вы можете пройти тест на знание ПДД на сайте авторадио и выиграть 17-й iPhone. Причем каждый день у вас есть одна попытка. Улучшайте обязательно результаты, становитесь лидером недели, попадайте в прямой эфир в пятницу, то есть уже завтра. 7 недель игры. Это целых 7 шансов стать финалистом и выиграть главный приз проекта. Участвуйте в игре по правилам на авторадио. При поддержке Госавтоинспекции, МВД России и ФКУ, дирекция программы ПБДД. 18+, так что остаемся также вместе с авторадио и в данное мгновение и наслаждаемся искусством сложения семинот.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды в Вологде пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, вечером плюс 21, ночью до плюс 17. Ветер северный до 4 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
4: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
5: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
6: Архитектурно-планировочное бюро «Основа» предлагает услуги по всем видам инженерных изысканий и кадастровым работам. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости. Вынос границ в натуру. Услуги БТИ. Исправление кадастровых ошибок. Выдел паев. Изменение целевого назначения земельных участков. Архитектурно-планировочное бюро «Основа». Надежная основа для вашего дома.
7: Телефон в Вологде 7012-24.

0: Реклама. Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
1: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
2: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
4: «Авторадио».
5: Всегда на связи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 11 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России резко сократилось число преступлений со стороны иностранцев. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства на территории России, за первую половину года снизилось почти на 40%. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности. При этом само число преступников также заметно снизилось почти на 11,5 тысяч человек. Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за первую половину года из России выдворили почти 44 тысячи мигрантов. Это на 65,5% больше, чем за тот же период прошлого года.
3: Про ограничения.
2: С 1 сентября россияне смогут устанавливать самозапрет на азартные игры. Он поможет тысячам людей, страдающим игроманией. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости. Закон позволит гражданам ограничить себе посещение букмекерских контор, казино, тотализаторов и игровых залов в специальных зонах. Для введения самозапрета нужно заявление единому регулятору азартных игр, попросив включить сведения о себе в перечень отказавшихся от участия в подобных мероприятиях. Сделать это можно через портал госуслуг. Срок отказа определит сам заявитель, но его минимальная продолжительность составит 12 месяцев.
3: Про инициативы.
2: В России могут обязать иностранные сайты и приложения авторизовывать пользователей на территории страны только по номеру телефона. Проект третьего пакета антимошеннических мер оказался в распоряжении ведомостей. Документ под неофициальным названием «Антифрод 3.0» предполагает поправки в закон об информации. Владельцев зарубежных ресурсов обяжут 3 года хранить сведения о регистрации, входах в систему и удалении учетных записей. По запросу силовых структур эту информацию нужно будет предоставлять в рамках оперативно-розыскной деятельности. В Минцифру уточнили, что пакет пока обсуждается, делать выводы о его итоговом содержании преждевременно.
3: Про школу.
2: Уроки безопасности в интернете необходимо вести в российских школах, чтобы предостеречь детей от мошеннических и от мошенников и вербовщиков, скрывающихся в соцсетях. Об этом РИА Новости заявил IT-эксперт Владимир Зыков. Накануне ФСБ сообщило, что сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через телеграм-сервис с российскими молодыми людьми и обманом втягивали их в террористическую деятельность. Сейчас у сервиса почти 13,7 миллиона пользователей в месяц. Причем пользоваться им могут и подростки моложе 18 лет. По мнению экспертов, детям необходимо объяснять, как незнакомцы втираются в доверие, как работают социальная инженерия, романтический обман, шантаж и вербовка, почему нельзя передавать посторонним геолокацию, документы, банковские реквизиты, а также другие контакты.
3: Про нас.
2: 97% опрошенных россиян верят в настоящую дружбу, а на представление о ней у 70% респондентов повлияла литература. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. 77% респондентов отметили, что хотя бы однажды обсуждение книг становилось для них точкой сближения с человеком и началом дружбы с ним. Официальный курс доллара 79 рублей 36 копеек. Курс евро 90 рублей 21 копейка. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

никаких лишних слов. Если есть возможность как-то станцевать, тот же самый медлячок, пожалуйста, занимайтесь этим. Слезы действительно в сторону, а вот улыбок искренних пожелаем абсолютно всей стране. Лето продолжается. Да, большая часть позади, но давайте добавим сюда бархатный сезон и скажем, что мы только на полпути и будем от этой мысли улыбаться. Иван Прудников, меня зовут, вместе с Авторадио, и здорово, сделаем погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер.

0: условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер – ваш бассейн мечты.
2: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс», город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55 99 20.

года. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду в Татарстане. Есть пострадавшие. Об этом сообщила прокуратура республики. Столкновение произошло на автодороге Казань-Оренбург-Буровое-Матюшино на территории Лышевского района республики. Для выяснения обстоятельств произошедшего на место ЧП выехал прокурор района Андрей Наумов. Дым от пожара на складе «Вайлдберрис» Пензенской области, возникший после атаки беспилотников ВСУ, может достичь Пензы. Об этом сообщил мэр города Олег Денисов. Жители предупредили о возможном ухудшении качества воздуха и призвали соблюдать меры предосторожности. Мэр рекомендовал при появлении резкого запаха закрыть окна, сократить время пребывания на улице, отказаться от длительных прогулок с детьми и домашними животными. Градоначальник также напомнил о необходимости обращаться за медпомощью через службу 112 при ухудшении самочувствия. В топ-10 самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России в первом полугодии вошли сварщик, автослесарь, автожестянщик, газосварщик, автомаляр, штукатур, автоэлектрик, каменщик, арматурщик и отделочник. Об этом сообщает РБК. Самая большая средняя предлагаемая зарплата у сварщика – 234 881 рубль. Эксперты отмечают, что рабочие специальности остаются в числе самых востребованных на рынке труда благодаря устойчивому развитию промышленности, строительства и других сфер с высоким запросом на прикладные профессии. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Хватит планировать встречу с родителями.
7: Приезжай как можно скорее. Доживаю последние дни.
8: Пап! Зачем такую телеграмму дал?
7: Соскучился.
6: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
9: 12

0: сниму на суточно.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО, 0+.
4: Первый фильм со смешариками.
5: Это какая-то игра, да?
6: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
4: Смешарики сквозь вселенные.
7: Ёлки-иголки!
4: В кино 6 августа. Категория 6+.
8: Финальный отсчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru.
1: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, вечером плюс 21, ночью до плюс 17. Ветер северный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ищи стабильность.

0: тысяч рублей. Звони прямо сейчас. 58-13-21. 58-13-21.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.

Реклама. Кривая логистика, незапланированный ремонт, накладные, претензии. Как из этого вырулить в плюс? Авторадио и Сбербизнес для грузоперевозок представляют «Курс на прибыль». Слушайте по будням серию рекламно-информационных программ с участием блогера Михаила Белоусова и узнаете, какие инструменты помогут структурировать бизнес грузоперевозок, как подружиться с электронным документооборотом и где транспортным компаниям искать свои точки роста. «Курс на прибыль» на Авторадио. ПАО «Сбербанк». Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице
0: 12:00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Тюмени наращивают дамбу из-за паводка. Об этом подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
3: Про главное.
2: Дополнительное укрепление дамб и их наращивание проводят в Тюмени, где из-за паводка на реке Туре объявлен режим ЧС. Чтобы обеспечить сохранность несущей способности гидротехнических сооружений, их укрепляют мешками с песком. Ранее сообщалось, что в городе создан оперативный волонтерский штаб, который занимается координацией добровольцев. В укреплении дамб и затаривании мешков песком участвуют сотрудники администрации, муниципальных учреждений, депутаты городской думы, представители партий, общественных организаций, просто активные жители. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев. Но по данным бота «Паводок.Инфо», сегодня утром вода в реке поднялась до 889 сантиметров. Это на 17 сантиметров выше подъема воды в весенний паводок 2016 года, который до сих пор считался рекордным для Тюмени.
3: Про аварии.
2: Водитель автомобиля, попавшего в ДТП с автобусом с детской хоккейной командой в Татарстане, предварительно уснул за рулем. Об этом сообщает МВД. Четверо детей, пострадавших в аварии, госпитализированы, заявили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики. Ранее стало известно, что в Татарстане легковой автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду. Столкновение произошло на автодороге Казань-Оренбург-Боровое-Матюшино на территории Лаишевского района Республики.
3: Про нас.
2: Почти 8 из 10 российских интернет-пользователей обращались к нейросетям за последний год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос аналитического центра ВЦИОМ. 58% респондентов отметили, что пользуются нейросетями один раз в неделю или даже чаще. 23% до 3 раз в неделю. Чаще всего опрошенные использовали искусственный интеллект для поиска информации и советов по бытовым житейским вопросам. Также к нейросетям обращались для объяснения сложных тем простыми словами, создания и редактирования текстов, а также для работы с данными и составления отчетов. Кроме того, согласно результатам опроса, 64% российских пользователей уверены, что развитие искусственного интеллекта принесет им больше пользы в ближайшей перспективе, тогда как 19% убеждены в обратном.
3: Про столицу.
2: Сегодня в течение дня в столице ожидается облачная погода и кратковременный дождь. В отдельных районах возможна гроза, предупреждает гидрометцентр. По данным синоптиков, днем воздух столицы может прогреться до 22 градусов. Уже завтра в московский регион вернется жара. Последний рабочий день недели. На выходных температура воздуха может превысить отметку в 30 градусов. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Официальный курс доллара 79 рублей 36 копеек. Курс евро 90 рублей 21 копейка. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер один.

такие варианты. И здесь под стать моменту ярких улыбок и пожелаю. Вопрос, что у вас их вызывает, но все-таки мы все разные, все индивидуальные. Просто будьте счастливыми. Пусть вам дарит радость то, что важно исключительно для вас. А главное, чтобы от близких улыбки также возвращались везде и всегда. Для этого, кстати, можете совместно слушать авторадио. Как всегда, поддерживаем словом, как всегда, поддерживаем искусством сложения 7 минут. Наслаждаемся летом всей страной. И по возможности эфир первого автомобильного, естественно, традиционно делаем чуть-чуть погромче в студии Иван Прудников.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов стоматологии Dent Service всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Dent Service, Пошехонское шоссе 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профи. Телефон 709-119. 709-119.
6: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23-99-54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.

0: Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде ограничат движение по участку Советского проспекта. С 30 июля по 3 августа будет перекрыто движение по Советскому проспекту на пересечении с улицей Первомайской. Это связано с тем, что специалисты Вологодской ТГК-2 будут проводить реконструкцию более 200 метров труб в однотрубном исполнении диаметром 250 мм. Работы по реконструкции участка тепловой сети проводятся в рамках подготовки Вологды к отопительному сезону. Участок, где будут проходить работы, можно будет объехать по улицам Засимовская, Козленская и Яшина. Продолжается второй этап благоустройства набережной в Вологде. Подрядчик ведет работы на двух участках заречного берега набережной – от улицы Лермонтова до Красного моста и от Красного моста до улицы Рубцова. На сегодняшний день специалисты делают асфальтовое и тротуарное покрытие, устанавливают бортовые камни и занимаются озеленением. На участке от пересечения улиц Сергея Орлова и Ленинградской до Октябрьского моста продолжается укладка плитки и бортового камня. Прокладываются сети освещения. Благоустройство ведется при поддержке правительства Вологодской области и администрации города Вологды, а также в рамках народной программы «Единой России». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: при мне объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Продал дрель.
0: Пинг.
6: Купил колыбель.
0: Пунг.
7: Продала пинетки.
0: Пинг.
7: Купила ракетки.
0: Пунг.
8: Продал удочку.
9: Купил удочку.
0: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
7: Вебери сейл.
10: Продавай без комиссии.
0: Пинг.
10: Покупай безопасно.
0: Пунг.
1: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина.
2: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 18. Завтра ожидается ясная погода до плюс 25 градусов без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от «Франмер» и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. «Франмер» – ваш бассейн мечты.
3: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
9: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
10: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.

0: Рекламно-информационная программа «Курс на прибыль».
1: С 1 сентября электронные транспортные накладные становятся обязательными. И многие участники рынка перевозок наверняка думают, времени еще достаточно. Сегодня у нас в гостях Михаил Белоусов, предприниматель, который прошел путь от водителя до владельца крупной логистической компании «Блогер». Михаил, скажите честно, такая мысль «успеем» потом действительно самая опасная для бизнеса?
2: Ну, мысль нормальная, но именно она потом обходится дороже всего. Ведь проблема не в самой электронной транспортной накладной, а в том, что к новым правилам одновременно должны быть готовы все участники перевозки.
1: То есть речь не только о перевозчиках?
2: Конечно. Изменения касаются перевозчиков, грузоотправителей и грузополучателей. Если кто-то один не готов, начинает тормозить вся цепочка.
1: Что вы советуете сделать уже сейчас, пока время еще есть?
2: Не ждать сентября, провести несколько тестовых перевозок. Все вопросы всплывут заранее. Есть время решить в спокойном режиме. Кстати, в интернет-банке Сбербизнес уже есть раздел для перевозчиков. Подключаете сервис «Транспортное ДО» и спокойно проверяете весь процесс. Оформление ТРН, путевых листов, работу с электронной подписью – все в одном месте.
1: То есть можно спокойно пройти весь процесс еще до вступления новых правил?
2: Именно. И тогда 1 сентября станет обычным рабочим днем.
1: Михаил, ваши правила курса на прибыль.
2: Если есть возможность спокойно подготовиться сегодня, используйте ее. В перевозках аврал редко заканчивается чем-то хорошим.
0: Сбербизнес. Решение для грузоперевозок. Все необходимое для управления транспортной компанией в одном приложении. ПАО «Сбербанк» 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 13.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ЕС планирует пересмотреть схему введения санкций против России. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Евросоюз рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию, вводя ограничения чаще, чем раньше. Об этом заявил Евроактив министр иностранных дел Ирландии Хелен Маккенти. По ее словам, Брюсселю необходимо найти баланс между введением новых рестрикций и тем, чтобы они не нанесли ущерб экономике стран Европы. Министр подчеркнула, что чем дольше это продолжается, тем сложнее становится задача, но это не повод отказаться от санкций. Напомню, 21-й пакет ограничений против России Евросоюз ввел 23 июля. Под санкции попали 170 организаций и 48 физических лиц. После этого газета Financial Times со ссылкой на еврочиновников написала, что ЕС может отказаться от крупных пакетов санкций в отношении России из-за трудностей их согласования. По словам собеседника издания, стало очевидно, что этот подход больше не работает.
0: Про выборы.
2: Беспилотники для доставки избирательной документации в будущем могут применяться во всех регионах страны. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе презентации безэкипажного катера, который будет доставлять документы на выборах в Госдуму 9-го созыва. Глава ЦИК отметила, что комиссия не тратит средства на производство беспилотников внутри избирательной системы. Это бизнес берет на себя социально ответственную миссию и предоставляет летательные и плавательные аппараты, передают РИА Новости. Напомню, голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. В эти же даты состоятся и иные совмещенные с голосованием выборы и референдумы, которые были назначены на 20 сентября.
0: Про нас.
2: Доля россиян, предпочитающих копить, снизилась в июле на 6,5%. Это минимум за последние 9 лет. Об этом говорится в комментарии Центробанка по итогам опросов. При этом доля россиян, которые предпочитают тратить деньги, в июле увеличилась до почти 33%. Это на 4% больше, чем месяцем ранее. Инвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин в беседе с Авторадио рассказал, на что сейчас уходят деньги у россиян.
3: Деньги стали уходить на текущую жизнь. Когда траты на еду, жилье, транспорт, бытовые расходы, на детей и так далее и тому подобное растут быстрее, чем уровень вашего дохода, откладывать просто нечего или это становится сложнее. У людей меньше ощущения стабильности. Если впереди туманно, то многие думают не про то, что надо бы накопить на будущее, на завтрашний день, а лишь бы пережить сегодняшний день, сегодняшнюю неделю и ближайший месяц, а дальше мы уже посмотрим. Сберегать стало в целом психологически тяжелее. Когда доходы не успевают за расходами, люди часто выбирают не накопление, а более срочное вещи. Закрыть долги, поддержать семью. Часть людей просто изменила приоритеты. Кто-то больше тратит на качество жизни здесь и сейчас. Отдых, здоровье, обучение, дети. Это уже не классическое копить в кубышку, а другой финансовый стиль.
2: Добавлю, в Банке России отмечают, что обеспокоенность респондентов ростом цен усилилась. Среди товаров и услуг, которые подорожали наиболее заметно, россияне чаще всего упоминают бензин, а также жилищно-коммунальные и медицинские услуги. Официальный курс доллара 79 рублей 36 копеек. Курс евро 90 рублей 21 копейка. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Если рядом с вами есть человек, который по-настоящему не такой, как все, ну что же, нужно беречь такого человека рядом, к этому и призываем. Ну и, разумеется, почаще совместно слушайте Авторадио, будем, так сказать, сближаться. Искусство сложения семи нот, любимая музыка никуда нас с вами не покидает, поэтому всей страной предлагаю сделать чуть-чуть погромче и продолжить наше путешествие. FM-вещание, онлайн-вещание, умные колонки, настраивайтесь на нас любым удобным способом. Иван Прудников, страна, еще разочек привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Реклама.
6: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
7: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
8: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применино 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.
9: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119. Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
10: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
11: Архитектурно-планировочное бюро «Основа» предлагает услуги по всем видам инженерных изысканий и кадастровым работам. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости. Вынос границ в натуру. Услуги БТИ. Исправление кадастровых ошибок. Выдел паев. Изменение целевого назначения земельных участков. Архитектурно-планировочное бюро «Основа». Надежная основа для вашего дома.
12: Телефон в Вологде. 70 12 24.

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Число пострадавших при атаке ВСУ на склад Wildberries под Пензой увеличилось до 4. Площадь возгорания в логистическом центре достигла 62 тысяч квадратных метров. Тушением пожара занимаются более 100 человек. Привлекли 50 единиц техники и 2 поезда. Ожидается прибытие воздушных сил. Об этом рассказал губернатор Олег Мельниченко. По его словам, до склада долетели 15 дронов. Несколько из них удалось сбить. Евросоюз пообещал Украине еще 8 миллиардов 300 миллионов евро и утвердил набор жестких требований Киеву для выделения этих денег до конца года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, передает ТАСС. Требования Брюсселя включают новые реформы в сфере борьбы с коррупцией и так называемого верховенства права на Украине. Еврокомиссар Валдис Домбровскис ранее сообщал, что Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевает предоставление Киеву кредиты на 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы. Больше всего среди продовольственных товаров с начала года подешевели огурцы, и их стоимость снизилась на 44,59%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анализ данных Росстата. На втором месте находятся помидоры. Они подешевели почти на 14%. На третьем – сливочное масло, показав снижение почти на 7%. Далее расположился шлифованный рис, ну а закрывают тройку лидеров, топ-лидеров – твердые, полутвердые и мягкие сыры. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: без комиссии.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
5: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк».

0: Пару сниму на суточно.ру.
1: 6+. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
8: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 18. Завтра ожидается ясная погода до плюс 25 градусов без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
5: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolut. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применина 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
7: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».

еще только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Ограничения работы КПП на границе России с Эстонией будут бессрочными. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: МВД Эстонии объявило о бессрочном продлении действующих ограничений на пунктах пропуска на границе с Россией. Об этом сообщает портал Delphi со ссылкой на главу ведомства Игоря Таро. Таким образом, все КПП продолжат работать по 12 часов в сутки с 7 до 19 часов. Кроме того, на 12-часовой график перейдут железнодорожные пункты пропуска. Таро пояснил, что изначально ограничения вводили на 3 месяца, чтобы оценить ситуацию на границе. По его словам, ситуация не улучшилось. Но ранее стало известно, что пропускной пункт в районе Нарва не справляется с числом желающих попасть в Россию. В частности, ежедневное число людей превышает пропускную способность эстонского КПП.
0: Про расследование.
2: Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах в связи с атаками украинских беспилотников на склады Wildberries Пензенской области Удмуртии. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, пишет парламентская газета. После атаки оба логистических центра загорелись. В Пензенской области пострадали несколько человек. В Удмуртском Сарапуле людей успели эвакуировать. Ранее в Совете Федерации заявили, что в Палате регионов разрабатывают поправки в закон о платформенной экономике, которые позволят защитить продавцов маркетплейсов от потери товаров из-за терактов и атак дронов. Они могут быть приняты до 2027 года.
0: Про выборы.
2: Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Об этом сообщает РИА Новости. Выборы пройдут в 3 дня с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов Заксобраний субъектов России, а также депутатов представительных органов местного самоуправления, административных центров регионов. На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира. Всего за границей действуют свыше 300 участков.
0: Про вузы.
2: 92% опрошенных школьников после окончания школы нацелены на получение высшего образования. 60% рассчитывают только на бюджетные места и лишь 9% готовы рассматривать исключительно платное обучение. Список самых популярных направлений у выпускников этого года возглавили медицина, экономика и IT. Почему именно эти направления охотнее всего выбирают бывшие школьники? В беседе с Авторадио рассказала профессор высшей школы экономики Ирина Абанкина.
3: Почему выбирают эти? С одной стороны, это востребованность на рынке труда, интерес к этим направлениям, к экономике, менеджменту, то, что нужно, я бы так это сказала, для предпринимательства, для бизнеса, работы в экономике. Конечно, все равно остается в топе. В основном это, кстати, платный сегмент образования, там бюджетных мест очень немного. Вот сейчас семьи рискуют, потому что платные места именно по этому направлению ограничиваются. В медицине давно очень популярная, больше половины тоже там платят. Но сейчас и все биотехнические, эти все тренды с приставкой био пользуются популярностью у выпускников. И, наверное, тоже за этим некоторое будущее в сфере высоких технологий.
2: Эксперт добавила, что технические направления пока не попадают в топ из-за высокого отбора. Официальный курс доллара 79 рублей 36 копеек. Курс евро 90 рублей 21 копейка. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Ну что ж, любви под стать моменту и пожелаем. Она нужна всем, ну, по крайней мере, по моему сугубо личному мнению. Будем нести сквозь время и, конечно же, будем рядом с близкими, дорогими людьми. Остаемся также вместе с Авторадио. Надеюсь, вы успеваете наслаждаться летом, потому что пролетает оно действительно быстро. Пусть мечты также обязательно сбываются. В студии Иван Прудников, «Страна. Привет».
1: Мы выбираем путь, идем к своей мечте. И надо

Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+. Ищи стабильную.

Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33, 75, 57, 57.

здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя узнал.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Во втором квартале года средняя ставка по кредиту на новые автомобили в России уменьшилась до 10%, а сумма автокредита сократилась относительно результатов первого квартала. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на аналитиков. В сегменте машин с пробегом доля одобренных заявок продолжила рост и к концу июня достигла 66%. При этом средняя ставка сократилась почти на 1,5 процентных пункта. Средняя сумма автокредита, как и стоимость автомобиля, при этом практически не изменились. Несколько тысяч туристов эвакуировали из отелей из греческого Крита. Это связано с мощным лесным пожаром, сообщает МКРУ. Из центральной части острова возили людей, в том числе по морю, так как сильный ветер гнал пламя в сторону курортных зон. Пожар уже уничтожил поля и оливковые плантации, а также повредил склады и несколько жилых домов. Известно о гибели 3 пожарных. Один из них погиб на полуострове Пелопоннес. Еще 2 попали в огненную ловушку. Машина пожарных оказалась зажата между 2 очагами возгорания. По итогам первого полугодия число угонов в России снизилось примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование страховщиков. При этом кратно выросло количество краж спецтехники и грузового транспорта. 47% всех угонов зафиксированы в Москве. В антирейтинг также вошли Астраханская область, Адыгея, Волгоградская область, Татарстан, Краснодарский край, Рязанская и Тверская области. Среди легковых авто чаще всего угоняют «Лады», «Черри», «БМВ», «Хёнде» и «Тойоту». В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пуньк.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
3: Пуньк. Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пуньк. Пинг-пуньк.
2: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
5: Покупай безопасно.
1: Пуньк.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
7: Крош, это ты?
8: Ёлки-гот, а кто ещё-то?
9: Новые измерения приключений.
10: Крош с ёжиком. У них терминал.
11: Доигрались.
9: Смешарики сквозь вселенные.
10: Ёлки-гот.
9: В кино 6 августа.
6: Категория 6+.
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
13: Хватит заставлять родных работать.
14: А мне что, все красить?
15: Нет, только весь дом.
13: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
16: 12+.
17: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 141-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
18: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 18. Завтра ожидается ясная погода до плюс 25 градусов без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
3: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
4: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии Dent Service всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Dent Service, Пошехонское шоссе 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России заявили о пересмотре подходов к защите от беспилотников. Подробности далее.
3: Про главное.
2: На Запорожской атомной электростанции обезвредили беспилотник, обнаруженный рядом с хранилищем отработавшего ядерного топлива. Как сообщили на станции, дрон находился недалеко от здания, где хранится оборудование для перевозки контейнеров. Пострадавших и разрушений нет, об этом пишут ведомости. На фоне развития беспилотных технологий разные страны пересматривают подходы к работе систем противовоздушной обороны. Об этом заявил журналист, герой России, лидер предвыборного списка «Единой России» на выборах в Думу Евгений Поддубный. По его словам, защита от дронов должна включать мобильные группы, работающие на разных высотах и возможных маршрутах полета беспилотников. Для этого также необходимы радиолокационные станции и четкое взаимодействие подразделений. Такая система, отметил Поддубный, позволит заметно снизить риски.
3: Про безопасность.
2: В России хотят создать единую базу данных о происшествиях. Информация в нее будет поступать из региональных систем 112 и других источников. Концепцию поправок одобрил профильный комитет Совета Федерации, передает «Парламентская газета». Операторам системы предлагают назначить МЧС. Ведомство будет собирать и обрабатывать данные, а также следить за работой службы 112 в регионах. Доступ к информации в реальном времени получат экстренные службы, федеральные ведомства и региональные власти. Предполагается, что общая база поможет быстрее оценивать обстановку, а также принимать решения при происшествиях.
3: Про кредиты.
2: Только 5% россиян с просроченными кредитами обращаются в банки за помощью. При этом почти треть должников интересуются реструктуризацией или кредитными каникулами. Однако до подачи заявления дело чаще всего не доходит. Такие данные переводят ведомости. Главными причинами эксперты называют страх, а также неверие в то, что банк сможет предложить выход из ситуации. Экономист Александр Сафонов рассказал Авторадио, как следует действовать, если вовремя внести очередной платеж уже не получается.
4: Понимание того, что в нынешних условиях вряд ли кто-то из банков будет перекредитовывать человека, имеющего сложную кредитную историю. Поскольку любая проблема, связанная с кредитами для банка, означает, что придется резервировать большее количество денежных средств на спецсчете. Если человек попал в ситуацию сложную, и он не может вернуть кредит, нужно все-таки попытаться договориться с банком о возможности изменения условий, которые могут выражаться в том, что будет просто удлинен период возврата кредита. Вот если не удалось это сделать, не надо ни в коем случае обращаться там в микрокредитные организации, микрозаймы. Скорее всего, надо воспользоваться процедурой банкротства физического лица.
2: При этом число личных банкротств продолжает расти, хотя уже медленнее, чем год назад. В первом полугодии через суд эту процедуру прошли более 277 тысяч россиян. Еще свыше 34 тысяч воспользовались внесудебным порядком. Эксперты связывают замедление с тем, что банки стали осторожнее выдавать кредиты, а часть накопившегося спроса на банкротство уже была реализована. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: Не могу знать, зачем вам солнце Монако, но уверен на 100%, что гимн авторадио вам пригодится. По крайней мере, если вы хотите, чтобы ваши мечты становились реальностью. А все это про много денег, все это про 13-й счастливый сезон.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Потому что для авторадио нет ничего невозможного. Мечты должны сбываться, они будут сбываться. Но для начала, конечно же, к нам нужно присоединиться. Ну, давайте обо всем по порядку. Во-первых, с нами Озонбанк, который удваивает все выигрыши. От Озонбанка дополнительный суперфинал в конце года также будет обязательно. Ну и мы летим к очередному суперфиналу. Мы разыгрываем 3 миллиона с 5 частями. Приближаем 3-й заветный. 2 мечты наши слушатели уже в процессе реализации. Пожалуйста, 3-я также, не сказать, чтоб за горами. Поэтому нужно присоединиться к нам. Нужно отправиться на сайт Авторадио. Гудки. До свидания. Гимн Авторадио устанавливаете. Ну и, соответственно, вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Сделайте это. Все мечтают о чем-то своем. Квартиры, машины, путешествия и далее, далее, далее, далее. Все в ваших руках. В эфире, по-моему, голливудская улыбка мне попадалась. Ну, в общем, люди чего-то желают. А Авторадио воплощает это в реальность. Поэтому действуйте, дорогие. Вы знаете, как поступать. Соответственно, абонентам Т2, напоминаю, также доступна услуга по замене гудка в мобильном на гимн Авторадио. Действуйте. Ну, а сейчас в банке 7 тысяч рублей, которые, благодаря партнеру, как и всегда, превратятся в 14 тысяч. И давайте же узнаем, с кем будем играть. Для этого нужно рулетку остановить. Чем, собственно, и занимаемся. Ставропольский край. Саида. О, как. Я хочу встретиться с певицей Максим лично, чтобы могла ее обнять. Вот, даже так. Видите? А я все о делах материальных. А вот, пожалуйста, у Саиды мечта совершенно другая. Ну что же, если в рамках суперфинала победите, будем, конечно, стараться для вас ее реализовать. И почему стараться, все обязательно случится. Но пока давайте все-таки предложим деньги. Ну, понятно, да, кто у Саиды любимая. Исполнительница так. Гимн Авторадио есть. Наш любимый тоже. Алло, Саида, здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. Нас сейчас вся страна слушает, с чем вас и поздравляет. Алло.
2: Алло, да.
0: Алло, здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста. Я вас что-то не узнаю.
0: А, понятно. Автоответчик, я так понимаю. Так, ну, не хотят или не могут со мной говорить. Такое тоже бывает, такое тоже случается. К большому сожалению. В данном случае, действительно, поговорить у нас с вами не получится. Но, так или иначе, мечта Саиды, конечно же, остается вместе с нами. Мечта Саиды остается в игре. И если в рамках суперфинала дозвонимся нашей слушательнице, то как раз-таки с Максим лично встретиться обязательно получится. Ну, а пока, что мы можем сказать на данный момент? Мы можем запустить рулетку. Мы можем сказать, что в банке с этой минуты 9 тысяч рублей. И мы двигаемся вперед. Мы двигаемся к очередному суперфиналу и напоминаем, что в конце года будет еще и дополнительный суперфинал от Озонбанка, где наш партнер исполнит еще одну мечту наших слушателей. И удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. В целом сказано достаточно. Как поступать, вы уже прекрасно знаете. Вперед к вашим новым победам.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: 65-035. Франмер – ваш бассейн мечты.
1: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33, 75, 57, 57.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Основателя Telegram Павла Дурова включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Накануне Федеральная служба безопасности и Следственный комитет возбудили против него уголовные дела. Дурова заочно обвинили в содействии террористической деятельности и объявили в международный розыск. В ФСБ заявили, что администрация мессенджера не удалила каналы и боты, которые использовались для подготовки преступлений и кибермошенничества. Добавлю, с февраля Роскомнадзор замедляет работу Telegram из-за невыполнения требований российского законодательства. Продажи одежды и обуви в России за первые 5 месяцев этого года снизились на 10%, а по отдельным категориям на 15%. Об этом пишет газета «Коммерсант». При этом выручка магазинов выросла только за счет повышения цен. Компании объясняют подорожание ростом расходов на производство, материалы и доставку. Покупатели все чаще выбирают более доступные вещи вместо дорогих брендов. Особенно трудно приходится небольшим премиальным маркам. Некоторые из них уже сворачивают бизнес. В отдельных районах Москвы до 9 вечера ожидаются сильный дождь, ливень, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщили городские службы. Москвичей просят не укрываться под деревьями и не парковать рядом автомобиля. В МЧС также советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителей просят быть внимательнее на дорогах, а родителей не оставлять детей без присмотра. При необходимости гражданам рекомендуют обращаться по телефонам 101 или 112. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пуньк.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
3: Пуньк. Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пуньк, пинг-пуньк.
2: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
5: Покупай безопасно.
1: Пуньк.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Еламед.
10: Вижу цель, не вижу препятствий.
11: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
12: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+. Финальный отчет. Только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 18. Завтра ожидается ясная погода до плюс 25 градусов без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
4: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27-54-02. 27-54-02.
5: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
6: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
7: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов стоматологии «Дент-сервис» всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология «Дент-сервис», Пошехонское шоссе, 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице
0: 16.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. После атаки беспилотников в Пензе продолжают тушить крупный пожар. Подробнее далее.
0: Про главное.
2: В Пензе сотрудники МЧС локализовали пожар в логистическом центре Wildberries, который начался после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Олег Мельниченко. Площадь возгорания достигла 62 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли вертолет МЧС, способный доставлять воду в места, недоступные для наземной техники. По данным властей, пострадали 4 человека. По факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте.
0: Про мошенников.
2: Другим новостям. Аферисты начали отправлять россиянам письма, созданные с помощью искусственного интеллекта. Они имитируют сообщения реальных компаний и предлагают отказаться от рассылки или пожаловаться на спам. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Петр Щербаченко. По ссылке получателя переводят на страницу, где просят указать телефон, почту, паспортные или банковские данные. Специалист советует не открывать подозрительные ссылки и всегда проверять адрес отправителя. Кроме того, следует внимательно проверять сообщения и избегать ввода персональных данных.
0: Про работу.
2: В России стало больше безработной молодежи. В мае работу не имели около 353 тысяч человек в возрасте от 15 до 25 лет. Такие данные приводит Росстат. За год их число выросло почти на четверть, а доля молодых людей среди всех безработных увеличилась с 17 до 22%. Больше стало и тех, кто прежде нигде не работал. Кроме того, средний срок поиска работы достиг 5,5 месяцев. Это почти на 2 недели дольше, чем год назад. При этом общий уровень безработицы в стране вновь обновил исторический минимум и составил 2,1%. Специалисты называют такую ситуацию парадоксом рынка труда. В одних сферах сотрудников по-прежнему не хватает, а в других начинающим специалистам сложно найти подходящее место. Подробнее о том, почему молодые соискатели сталкиваются с такими трудностями, Авторадио рассказала HR-специалист Зелина Султанова.
3: Более требовательны сейчас люди, которые подбирают персонал, и в целом они стараются рассматривать кандидатов более гибких, то есть это 25+, которые уже имеют какой-то опыт. Есть убеждение также у работодателей, что с зумерами сложно, да, работать. Это как раз-таки дети 2000-х, кому до 25, условно, до 26. Зумеры, они сами более требовательны к выбору профессии. И в целом они не уступают, то есть если им что-то не нравится, они просто не выходят на работу. В связи с этим, я думаю, что есть сложности при выборе работы для них.
2: По словам эксперта, эта тенденция может сохраниться еще несколько лет.
0: Про подарки.
2: Половина опрошенных россиян считают выбор подарка приятной заботой, а не обязанностью. Большинство начинают искать подходящий вариант заранее. Это выяснили аналитики проекта «Одноклассники» и новости Mail «Народная карта подарков». Так, 63% респондентов покупают презент за несколько недель до события, еще 30% за 2-3 дня. Около половины тратят на подарок от 1 до 5 тысяч рублей, а еще треть до 15 тысяч. Аналитики также выяснили, что на Урале чаще дарят подарки без повода, а в Сибири на Новый год предпочитают сладости, а на Дальнем Востоке особенно ценят вещи, сделанные своими руками. Официальный курс доллара сегодня 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Конечно, лучше встречаться, видеться лично, но если нет такой возможности, даже какой-то простейший коротенький звонок может подарить близкому человеку самую настоящую радость. И обязательно так и поступайте. Ну и, разумеется, оставайтесь вместе с Авторадио. Мы тоже умеем и звонить любимым слушателям. Обязательно сегодня еще этим займемся в рамках игры «Много денег». Но сейчас не об этом. Сейчас о музыке. И она продолжает украшать наши с вами летние будни. В студии все так же Иван Прудников.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама.

0: Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Архитектурно-планировочное бюро «Основа» предлагает услуги по всем видам инженерных изысканий и кадастровым работам. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости. Вынос границ в натуру. Услуги БТИ. Исправление кадастровых ошибок. Выдел паев. Изменение целевого назначения земельных участков. Архитектурно-планировочное бюро «Основа». Надежная основа для вашего дома.
2: Телефон Вологде 70 12 24.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Власти Московской области назвали защиту жителей ключевых объектов одной из главных задач на фоне участившихся атак беспилотников. Об этом губернатор Андрей Воробьев сообщил на встрече с Владимиром Путиным. Жителям, чьи дома пострадали при ударах, предусмотрены выплаты. Ранее беспилотник попал в многоэтажный дом в Чехове. При падении еще одного дрона в Садовом товариществе загорелся частный дом. Единый государственный экзамен в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях прошел в штатном режиме. Об этом сообщили в Минпросвещение. Экзамены сдали более 1700 человек. Большинство из них выпускники этого года. Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что систему ЕГЭ необходимо постепенно совершенствовать, сохраняя ее сильные стороны и устраняя существующие недостатки. Армения, скорее всего, не станет вводить визы для россиян, поскольку это может серьезно ударить по туристической отрасли республики. Об этом порталу news.ru заявил эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. По его словам, российские туристы составляют важную часть турпотока, а усложнение въезда может сократить его на десятки процентов. Быстро компенсировать эти потери за счет гостей из других стран Армении будет сложно. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: «Родина». Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник СТО МХ в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн. Мультимедиа с тремя экранами. 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. СТО МХ в объективе города. От 3 890 000 рублей. Цена указана на новый автомобиль СТО МХ 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров СТО. Не оферта.
4: Первый фильм со смешариками.
5: Это какая-то игра, да?
6: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
4: Смешарики сквозь вселенные. В кино 6 августа. Категория 6+.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь Т.
9: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 18. Завтра ожидается ясная погода до плюс 25 градусов без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
7: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
8: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
11: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии Дент-сервис всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология Дент-сервис. Пошехонское шоссе 18. Телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17.00.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России вырастут выплаты нескольким категориям пенсионеров. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: С 1 августа в России пересчитают выплаты работающим пенсионерам. Повышение затронет тех, за кого работодатели перечисляли страховые взносы в прошлом году. Размер прибавки рассчитают индивидуально. Обращаться в социальный фонд и подавать заявление не потребуется. Кроме того, увеличатся надбавки к пенсиям бывших летчиков и шахтеров. Их сумма зависит от продолжительности специального стажа, условий труда и объема поступивших взносов. Также накопительные пенсии вырастут на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты более чем на 19%. Этот перерасчет также проведут автоматически. Он затронет в общей сложности около 167 тысяч человек.
3: Про ограничения.
2: Россияне смогут добровольно запретить себе участие в азартных играх. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Нововведение вступит в силу с 1 сентября. Ограничение будет распространяться на букмекерские конторы, казино, тотализаторы и игровые залы. Подать заявление можно будет через портал госуслуг. После этого данные человека внесут в специальный перечень, а игровые компании не смогут допускать его к ставкам и играм. Срок отказа определит сам заявитель, однако его минимальная продолжительность составит 12 месяцев.
3: Про образование.
2: В Москве подвели итоги основного этапа приемной кампании в столичные колледжи. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, все желающие московские выпускники зачислены на бюджетные места по выбранным специальностям. Так, в этом году поступило более 41 тысячи девятиклассников. На первом месте по предпочтениям абитуриентов оказалась креативная сфера, далее идет IT. Также в топе промышленность и строительство. Традиционно высокий спрос на сферы транспорта и медицины. Приемная кампания продлится до 15 августа.
3: Про автомобили.
2: Мировые продажи новых автомобилей сокращаются уже шестой месяц подряд. В июне дилеры реализовали около 7 миллионов 600 тысяч легковых и легких коммерческих машин. Это почти на 1% меньше, чем годом ранее. За первое полугодие мировой рынок просел почти на 4%. Сильнее всего на общую статистику повлияло снижение продаж в Китае. В июне там реализовали почти на 26% меньше машин, чем годом ранее. При этом в США, Европе, Индии и странах Южной Америки продажи, напротив, выросли. Автоэксперт Константин Легачев рассказал Авторадио, почему ситуация на рынке может быстро меняться под влиянием внешних событий.
4: Тенденция в мире меняется. То есть, если раньше, допустим, 2 года назад хвастались о том, что вот у нас типа батареи, мы на электричке переходим, у нас батареи там. У кого там круче батареи, чтобы больше ходил автомобиль. В прошлом году тенденция немножко поменялась, все ударились в безопасность. Произошли случаи, народ переосмысливается немножко, да. И даже вот яркий пример у нас сейчас вот по России, топливный этот кризис месяц назад, да, когда там гибриды и электрички выросли в продажах. Просто неимоверно. Рынок реагирует довольно-таки очень быстро на эту ситуацию.
2: Самый заметный рост продаж машин в июне показала Индия – более 24%. Официальный курс доллара сегодня 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: Никаких лишних слов, тем более никакой паники. Люди с гимном авторадио в мобильном месте гудков делают еще громче, запоминают эту композицию, потому что мы готовы звонить. 9000 в банке. Но наш партнер все удвоит, а значит, по сути, звонок сейчас будет на 18000 рублей.
1: На «Титанике» много денег на авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Конечно, мечты сбываются благодаря авторадио. Плюс с нами второй год подряд Озон Банк. Он удваивает все выигрыши. Озон Банк и от себя. Шестой дополнительный суперфинал в конце года обещает. А раз обещает, обязательно все будет выполнено. Не сомневайтесь. А мы, в принципе, играем с одной стороны по классике. То есть миллион частями, суперфинал. Миллион частями, суперфинал. И так пять раз. Опять же, если говорить про общий бюджет от авторадио. Но в данном случае, в этом году, небывалом счастливом сезоне, вы получаете именно то, о чем мечтаете лично вы. То есть, мы приближаем третий суперфинал. Те, кто еще не с нами, могут зайти на сайт Авторадио, заменить гудок в мобильном на наш фирменный гимн. И вам удобный сервис в данном случае предлагает поделиться мечтой. Мечта-то в рамках суперфинала, собственно, и разыгрывает. Все мечтают о разном. Кому путешествовать, кому машина, кому квартиры, кому дорогу до дачного участка. Миллион вариаций. Решайте, что для вас важно. Рассказывайте нам, выигрывайте деньги каждый день. Ну а в суперфиналах выигрывайте свою мечту. Все, по-моему, все понятно, по-моему, максимально доступно и честно. Ну и теперь 9000 рублей, которые, естественно, превращаются в 18. И остановив рулетку, мы сейчас узнаем, с кем будем играть. Калининградская область. Наш слушатель по имени Олег на связи. СПА-комплекс на дачном участке с чаном для купания. О как! СПА-комплекс на дачном участке. Тут вопрос тогда, да, есть ли дачный участок в наличии? То есть от нас что? И СПА-комплекс, и дача? Или же только СПА-комплекс? Ну, не знаю, почему-то у меня такие вопросы лично рождаются. Сейчас, зачем я задаю их в пустоту? Давайте спросим у Олега. Разумеется, спросим у Олега, если он выйдет на связь. Для начала гимн авторадио. С него всегда все начиналось. И будет начинаться так. Олег, молодец. Гимн авторадио есть.
2: Алло.
0: Алло, Олег, приветствуем. Приветствуем вас всей страной. Это прямой эфир авторадио. Это «Игра много денег». Это наш счастливый сезон. И вся страна сейчас, Олег, гимн авторадио у вас как раз-таки в мобильном услышала. Давайте знакомиться. Меня зовут Иван. Очень приятно.
2: Добрый вечер.
0: Добрый. СПА-комплекс на дачном участке с чаном для купания, верно?
2: Верно.
0: А дачный участок присутствует? То есть от нас именно СПА-комплекс?
2: Конечно.
0: А, понял. Да-да, говорите.
2: Мы здесь живем.
0: А, здесь живете непосредственно на данном участке. Да, и нужен полноценный СПА-комплекс. Это, я так понимаю, там много всего должно быть, да?
2: Конечно.
0: Ну, все.
2: Попариться, посидеть, бассейн, чан.
0: Вообще, полный набор, как говорится. Олег, пусть все так и будет. Будем за вас болеть. В случае чего, естественно, в рамках любого суперфинала ваша мечта станет реальностью. Пока могу предложить деньги. За гимн авторадио, естественно, вы деньги вы уже получите. Можно получить больше, если назовете песню, которая сейчас была в эфире.
2: Нет, извините, но сегодня выходной.
0: В данный момент. Выходной от прослушивания авторадио, получается. Такое тоже
2: да,
0: возможно.
2: Возможно, потому что работаю в такси. 24 на 7 ушки ваши слушают, а сегодня вот выходной.
0: Сегодня решил отдохнуть абсолютно от всех.
2: Нет.
0: Я понял.
2: Не поэтому, потому что у нас сегодня лето в Калининградской области, в Калининграде, плюс 30.
0: Так.
2: И нужно отдыхать иногда.
0: Нужно отдыхать иногда. Я вообще полностью подписываюсь под каждым вашим словом. Олег, я думаю, мы сейчас всей страной пожелаем прекрасно отдохнуть. Калининграду тоже огромный привет от всех. И, соответственно, набирайте сил и слушайте нас почаще. Договорились?
2: Спасибо, спасибо, спасибо большое.
0: Договорились. Вам тоже счастливо. Пока-пока. Еще раз, мечта, естественно, как и номер Олега, остается в игре. Мне остается запустить авторадио-рулетку. Естественно, за гимн авторадио, как я сказал, деньги получаются. 6 тысяч рублей составляет теперь выигрыш. Озонбанк удваивает. И очень скоро Олег сможет получить деньги на карту Озонбанка. В банке с этой минуты 11 тысяч рублей. Немножечко подрастаем и двигаемся вперед. Вы же понимаете, сезон счастливый, сезон прекрасный. Все у нас легко, а главное, все у нас для людей. Так что заглядывайте на наш официальный сайт, побеждайте. И помните, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоит шанс на выигрыш вашей мечты, вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Granit – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Автомаркет Техносервис предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
2: Ворота и калитки, распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 70-22-33.

592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Марка Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону «Вологде» 53 55 88. Окружное шоссе 53.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Ремонт школы номер 36 в Вологде выполнен на 60%. Сейчас на объекте задействовано 50 человек. Выполнен основной объем по электрике, в активной фазе ремонт стен, водоснабжения и отопления. После завершения работ будет установлена новая мебель. Ремонт начался в марте, сдать объект планируют 1 сентября. Всего в этом году проводят капитальный ремонт в 4 школах. Все работы идут в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и народной программы «Единой России» при поддержке правительства Вологодской области. В Вологде пешеходный мост на улице Текстильщиков готов на 95%. Ремонт путепровода в створе улицы Текстильщиков идет с октября прошлого года. Подрядной организации осталось провести работы по сооружению платформ для маломобильных групп граждан, благоустройство в зоне лестничных сходов, а также часть работ, связанных с водоотведением. Капитальный ремонт пешеходного моста идет на средства, которые выделили из бюджета Вологодской области в рамках реализации программы правительства «Стратегия 2.0» и народной программы «Единой России». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды.
3: На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замену.vital.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Без комиссии.
3: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
7: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Масло сливочное «Экомилк» 180 граммов по покупательной цене всего за 189,99 до 5 августа. Все начинается с Ашан.
8: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
10: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
11: В «Ленте».
12: Успейте получить в «Альфа-банке» ставку 20% по «Альфа-вкладу». Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 18. Завтра ожидается ясная погода до плюс 25 градусов без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
2: Внимание, внимание! Профиль-центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительна до конца месяца. Профиль-центр. Кровля. Фасад. Забор. Звоните 54-54-54.
0: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
3: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
4: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
5: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на «Применено-1». Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.
6: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии «Дент Сервис» всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология «Дент Сервис», Пошехонское шоссе 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Stokova.ru. Бытовая техника по низким ценам. Stokova.ru. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».

0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08. 2015-го.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 18:00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России продлят запрет на вывоз топлива. Подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Правительство вновь ограничило экспорт бензина, дизеля, судового топлива и газойлей. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, запрет будет действовать с 1 августа до конца января следующего года. При этом с сентября производителям разрешат вывозить за рубеж дизельное и судовое топливо, а также газойли. Ограничения также не затронут поставки по межгосударственным соглашениям и гуманитарную помощь, которую одобрило правительство. В Кабмине пояснили, что решение должно помочь сохранить стабильную ситуацию на внутреннем рынке. Кроме того, до 1 ноября будет действовать отдельный порядок поставок топлива для сельского хозяйства.
3: Про автомобили.
2: В жаркую погоду тормозная система автомобиля испытывает повышенную нагрузку. Особенно быстро она нагревается при частых торможениях, например, в пробке. Дополнительные проблемы может создать старая тормозная жидкость. Со временем она впитывает влагу и начинает закипать при более низкой температуре. В результате педаль становится мягкой или проваливается, а машине требуется больше времени, чтобы остановиться. При этом сама по себе высокая температура воздуха еще не означает, что тормоза начнут работать хуже. Насколько велик риск и в каких условиях система действительно может перегреться, Авторадио рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
5: Если брать крайности, то, конечно, в сильную жару автомобиль испытывает повышенные нагрузки и на систему охлаждения двигателя, и на систему охлаждения, например, автоматической коробки передач, и, соответственно, на тормоза тоже, безусловно. Но если у вас автомобиль в исправном состоянии, то что ему может грозить? Автомобиль рассчитан на езду в разных условиях. Там, условно, от минус 40 до плюс 40 градусов. Ну, там, плюс-минус. Если у вас все нормально работает, то тормоза будут нормально работать. Конечно, если вы едете по горной дороге и тормозите без царя в голове постоянно в пол, конечно, у вас перегреваются тормоза и быстро перегреются. Но они перегреются и плюс 30 градусов, и также перегреются плюс 15. Просто перегреются на жаре быстрее.
2: При первых изменениях в работе педали эксперты советуют прекратить поездку и проверить автомобиль. Если тормоза начали отказывать в движении, нужно несколько раз нажать на педаль, постепенно снижать передачу и осторожно использовать стояночный тормоз.
3: Про нас.
2: Почти 8 из 10 российских интернет-пользователей обращались к нейросетям за последний год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос ВЦИОМ. Чаще всего искусственный интеллект используют для поиска информации, бытовых советов и объяснения сложных тем простыми словами. Кроме того, нейросети помогают работать с текстами и данными. При этом почти две трети опрошенных считают, что развитие ИИ принесет им больше пользы в ближайшей перспективе. Официальный курс доллара на завтра 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. Федор Никитин, служба информации.
4: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
0: Авторадио. Номер 1.

Эх, друзья, если вы хотите стать звездой своего микрорайона, то, конечно, делайте приемники громче. Ну, даже не знаю. Авторадио можно слушать целыми кварталами, районами, городами и странами, да. Мы вещаем везде, где только можно. Где удобно, там и слушайте. В приемниках, в FM, в интернет-вещании через мобильное приложение. Как угодно. Ну, а если будете делать громко, а кому-то не понравится, так скажите, сегодня же праздник. Международный день дружбы, между прочим. Так что давайте, друзья, дружить и быть друг другу добрее. Зовут меня Олег Пивунов. Движение «Только вперед», естественно, с первым автомобильным.

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Фромер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Фромер – ваш бассейн мечты.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
6: Архитектурно-планировочное бюро «Основа» предлагает услуги по всем видам инженерных изысканий и кадастровым работам. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости. Вынос границ в натуру. Услуги БТИ. Исправление кадастровых ошибок. Выдел паев. Изменение целевого назначения земельных участков. Архитектурно-планировочное бюро «Основа». Надежная основа для вашего дома.
7: Телефон в Вологде. 70-12-24.
8: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: Мясной гурман.
13: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
14: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolut. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применина 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
16: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. Династия. Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Где

Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Правительство направит более 1,5 миллиарда рублей на поддержку предпринимателей в Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства пойдут на частичную компенсацию расходов компаний, которые вынуждены оплачивать простой сотрудников. Как отметил глава правительства, помощь позволит бизнесу сократить издержки и сохранить рабочие места. Речь идет о предприятиях, которые продолжают обеспечивать жителей приграничных регионов необходимыми товарами и услугами. Первые самозанятые смогут получить выплаты по больничным уже в августе. Право появится у тех, кто присоединился к программе добровольного страхования в январе и с февраля регулярно перечислял взносы. Подать заявление можно через социальный фонд. Выплаты становятся доступны после 6 месяцев участия в программе. Их размер зависит от выбранной страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей, а также от стажа. О праве оформить больничные участников уведомят автоматически. Второй пик активности клещей в Москве и Подмосковье ожидается в августе и сентябре. Об этом агентству ТАСС рассказал доктор биологических наук Сергей Леонович. По словам ученого, осенний подъем будет слабее весеннего. В это время активность сохраняет в основном европейский лесной клещ. Его укусы могут фиксировать вплоть до середины октября. Этот вид, как и таежный клещ, способен переносить энцефалит и боррелиоз. Поэтому после прогулок на природе специалисты советуют внимательно осматривать одежду и тело. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
3: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofit.fitauto.ru.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама, а опыта не оферта.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
12: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
14: Крош, это ты?
15: Ёлкий год. А кто еще-то?
16: Новые измерения приключений.
17: Крош с ежиком. У них терминал.
18: Доигрались.
19: Смешарики сквозь вселенные.
20: Ёлки-год.
19: В кино 6 августа.
21: Категория 6+.
22: Авторадио.

Ой, друзья, вспомнилось мне детство и выходки хулиганские, когда подбрасывали билетики в кино, знаете, так, чтобы они попадали в луч проектора и создавали помехи зрителям, да, ну а мы смеялись. Но никого ни к чему не призываю, так, просто с улыбкой вспомнилось детство. Привет, друзья, страна, здравствуй, это Авторадио, движение только вперед, всем хочется пожелать хорошего вечера, замечательного, естественно, настроения, пусть все получается, ну и забываются уже трудности рабочего дня.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 18. Завтра ожидается ясная погода до плюс 25 градусов без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
2: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54 54 54.
3: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27 54 02 и записывайтесь прямо сейчас.
4: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.
5: Мечта о безупречной улыбке теперь ближе, чем когда-либо. В честь нашего 15-летия установка импланта зубов в стоматологии «Дент Сервис» всего 19 900 рублей. Ваша сияющая улыбка – лучшая награда за наши многолетние труды. Стоматология «Дент Сервис», Пошехонское шоссе 18, телефон 714-777. Акция действует до конца июля. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
0: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен», Окружное шоссе 33. 75 57 57.

0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
2: ООО РВБ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 19:00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Банковские счета станет проще пополнять наличными. Подробности далее.
3: Про главное.
2: С 1 октября россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка и зачислять деньги на свой счет в другом с помощью системы быстрых платежей. Об этом сообщили в Центробанке. За одну операцию можно будет перевести не более 25 тысяч рублей. Суточный лимит составит 50 тысяч, а месячный 200 тысяч рублей. При этом новый сервис появится не во всех банкоматах сразу. Каждый банк будет самостоятельно решать, подключать ли такую возможность. Указание Центробанка уже зарегистрировал Минюст. Ранее также сообщалось, что к середине июня дефицит ликвидности банков достиг 1 триллиона 900 миллиардов рублей на фоне роста спроса на наличные деньги.
3: Про ограничения.
2: Эстония бессрочно продлила ограничения на пунктах пропуска через границу с Россией. Об этом сообщает портал Дельфи со ссылкой на главу МВД страны Игоря Тара. Все автомобильные КПП продолжат работать по 12 часов в сутки с 7 утра до 7 вечера. На такой же график переведут и железнодорожные пункты пропуска. Изначально ограничения вводили на 3 месяца, чтобы оценить обстановку на границе. Однако, по словам министра, ситуация не улучшилась. Ранее также сообщалось, что КПП в Нарве не справляется с потоком желающих попасть в Россию.
3: Про штрафы.
2: Верховный суд отменил штраф за неправильную парковку, который водителю выписали по записи с планшета. Автомобиль жителя Саратовской области снял сотрудник регионального центра. Он сам выбрал машину, навел на нее камеру и включил запись. После этого госавтоинспекция прислала владельцу постановление без составления протокола. Нижестоящие суды не увидели нарушения, поскольку у планшета был сертификат средства фиксации. Однако Верховный суд напомнил, что автоматическая камера должна работать самостоятельно, без участия человека. Ручная съемка под это определение не подходит, и поэтому в таком случае необходимо составить протокол, а водителю дать возможность представить свои объяснения. Потом, почему подобные устройства продолжают использовать для автоматического оформления штрафов, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
4: По совершенно необъяснимой причине Верховному суду приходится повторять одно и то же много раз. Органы государственной власти, региональные, в целом ряд субъектов, в том числе в Москве, не хотят признавать судебное решение о том, что комплексы, которые они используют, планшеты, которые, например, применяются для фиксации неоплаченной парковки, не являются комплексами автоматической фото-видеофиксации. Судебные решения Верховного суда выходят с завидной периодичностью, а штрафы все равно выписываются. Естественно, такая практика неприемлема. Это прямое нарушение принципа правового государства. Я надеюсь, новый председатель Верховного суда популярно объяснит региональным властям, даже и московским, что нельзя использовать подобную технику.
2: По словам эксперта, со штрафами, выписанными с помощью ручных камер, столкнулось уже немало автомобилистов. При этом решение Верховного суда не отменяет ответственность за неправильную парковку. Оно касается исключительно порядка оформления. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 79 рублей 86 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 90 рублей 88 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Ну, голливудские фильмы во многом и сняты для того, чтобы поплакали над ними, да, друзья, согласитесь. Особенно люди сентиментальные, которые вот любят все эти истории прекрасные. И когда наступает финальная развязка, катарсис, ну, просто слезы ручьем. Я вам скажу, у меня вот среди домашних таких людей довольно много. И поэтому смотреть с ними какие-то мелодрамы или фильмы про животных особенно, ну, это просто не удержаться от слез. Однако мы с вами весело достаточно двигаемся под хорошую бодрую музыку на Первом автомобильном. Зовут меня Олег Пивунов. Страна, привет. Всем отличного вечера.
1: Наша с ней.

0: Реклама. Отпуск может быть и дома. Свой бассейн от Франмер и каждый день как на курорте. Проект «Монтаж под ключ». В Вологде уже работает офис продаж. Вологодская Слобода, 5. 8 800 2005 035. Франмер. Ваш бассейн мечты.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ищешь

Купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос. Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Ограничения в отношении Павла Дурова, внесенного Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, не распространяются на Телеграм. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве. Новый статус предусматривает заморозку активов основателя мессенджера. Однако Телеграм зарегистрирован как отдельное юридическое лицо, и поэтому эти меры его не затронут. Накануне также стало известно, что Федеральная служба безопасности начала процедуру объявления Дурова в международный розыск. Он проходит по делу о содействии терроризму. Материнский капитал можно использовать для обучения вождению любого ребенка в семье в возрасте от 16 до 25 лет. Об этом РТ рассказал директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Главное условие — у автошколы должна быть лицензия. Средства также можно направить на дополнительное образование, занятия с репетиторами и курсы на онлайн-платформах. Россияне могут без виз отправиться по местам, связанным с путешествием «Одиссея». Такой маршрут предложила Ассоциация туроператоров России. В Турции можно посетить Эфес, Иераполис и Памуккале. Одним из возможных прообразов острова Лотофагов считается Джерба в Тунисе. Некоторые исследователи также связывают эпизоды поэмы с Танжером и мысом Спартель в Марокко. Еще одна точка маршрута – Каторский залив Черногории. По одной из версий, именно здесь могла находиться страна фиаков, которые помогли «Одиссею» вернуться домой. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: без комиссии.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
4: в ленте.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Ошанимся со скидками до 90% на летнюю одежду, обувь, товары для дома и дачи только до 31 июля. Распродажа в Ашан. Берите все и даже больше. Все начинается с Ашан.
8: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
3: Авторадио.

0: друзья, ну если вам не хватает звездных приятелей или знакомых, ну хочется окунуться в такой, знаете, мир шоу-бизнеса, то, как говорится, хочешь быть чудом, стань им. Делайте что-то для того, чтобы самим зазвездить, засветить, да. Сочиняйте какую-то музыку, вдруг получится, и мы уже услышим вас во всех, как говорится, прямых эфирах. Кстати, наш прямой эфир продолжается. Зовут меня Олег Пивунов. Здравствуйте, дорогие мои. Лучи добра и большущие приветы во все города. Включения авторадио летят. Пусть этот вечер будет прекрасным, как, собственно, и все остальные. Здравствуйте.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус,

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 18. Завтра ожидается ясная погода до плюс 25 градусов без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Все для «Рено». Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
0: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33, 75, 57, 57.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
6: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк 0+».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 20.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Правительство готовит помощь бизнесу после атак на логистические центры. Подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
2: Про главное.
1: Правительство проработает меры поддержки предпринимателей, чьи товары были повреждены или уничтожены при атаках беспилотников на логистические комплексы. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак. По данным Кабмина, от последствий атак пострадали многие представители малого и среднего бизнеса. Ведомствам предстоит предложить адресную помощь продавцам и производителям, а также меры, которые позволят быстрее восстановить поставки. Помимо этого, планируется перестроить логистические цепочки, увеличить товарные запасы и сократить возможные задержки при доставке. Готовые предложения правительство должно получить до 10 августа.
2: Про законы.
1: В России вводится уголовная ответственность за повторные нарушения при продаже сим-карт иностранцам. Как сообщает Москва-24, речь идет в частности о договорах без IMEI-кода телефона или с заведомо неверными данными. Наказание грозит тем, кого уже дважды за год привлекали к административной ответственности за такие нарушения, а также при наличии неснятой судимости.
2: Про литературу.
1: В России открыли предзаказ на новую книгу Маргариты Симоньян «Не первая любовь. Исповедь горя и радости». Произведение она посвятила памяти супруга, советского и российского актера, режиссера, деятеля искусств и заслуженного артиста страны Тиграна Кеосаяна. Он ушел из жизни 26 сентября 2025 года. В интервью Авторадио главный редактор телеканала «Арти» и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала, при каких обстоятельствах началось написание книги.
4: Я ехала в поезде из Адлера в Москву, потом из Москвы в Адлер одна. Так получилось прямо перед Новым годом. И вдруг это все на меня как налетело. Как вот, наверное, тот цунами, помните, в Индонезии, в Андачах, которое было. Просто снесло с ног, и я совершенно не могла остановиться, пока я это не дописала. Пишущие люди со мной согласятся, что человек, в общем-то, не пишет ничего сам. У Бродского есть Нобелевская лекция, в которой он говорит о диктате языка. Он, правда, про поэзию говорит, и тем не менее, что язык сам диктует. О чем ты пишешь, как ты пишешь, что ты пишешь. Я очень буду рада, если это зайдет вашим слушателям. Они прочитают, напишут мне, может быть, о своих впечатлениях.
1: Все средства, вырученные от продажи новой книги, направят на помощь людям, которые пострадали от атак украинских беспилотников. Как пишет ТАСС, по мотивам романа «Не первая любовь» будет снят полнометражный фильм, а также выйдет аудиокнига. Благодаря искусственному интеллекту она будет озвучена, в том числе голосом Тиграна Кеосаяна. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 79 рублей 86 копеек, курс европейской валюты 90 рублей 88 копеек. Федор Никитин, служба информации.
3: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
0: Авторадио. Номер 1.

Да уж, город Сочи, конечно, является одним из самых таких известных городов-персонажей, про которых поют песни. Я вот, знаете, поинтересовался в интернете. Звуковые платформы современные насчитывают примерно 70 песен о Сочи. Представьте, да? Ну, мне кажется, потягаться здесь может быть только российская столица. Не знаю. А вы знаете какие-нибудь песни про свои родные города? Я вот, кстати, про свой родной город не знаю. Всем привет и хорошего вечера. Зовут меня Олег Пивунов. Это «Первое автомобильное». Здрасте.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Участие в азартных играх может привести к серьезной зависимости, особенно если речь идет о нелегальных площадках. Об этом парламентской газете рассказал сенатор Сергей Рябухин. По его словам, борьбу с подпольным и горным бизнесом необходимо продолжать, а граждан предупреждать об опасности лудомании. С 1 сентября изменится порядок оказания помощи людям с игровой зависимостью. Новый приказ Минздрава предусматривает комплексное лечение и реабилитацию, но только с добровольного согласия пациента. В тот же день заработает механизм самозапрета на азартные игры. Подать заявление можно будет через госуслуги или МФЦ. Международная федерация хоккея не допустила сборной России до чемпионатов мира 2027 года. Решение касается взрослых, молодежных и юниорских команд, как мужских, так и женских. Ограничения в отношении российских хоккеистов действуют с 2022 года. Федерации заявили, что продлили запрет из-за сохраняющихся вопросов безопасности и спортивной честности. Больше половины россиян хотели бы видеть в общественных местах специальные зоны, где можно отдохнуть от шума или спокойно поработать. Об этом пишет российская газета со ссылкой на опрос. Чаще всего такие пространства нужны людям в аэропортах, вокзалах, в больницах и торговых центрах. Почти каждый четвертый признался, что в шумных местах быстро устает или сталкивается с головной болью. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пуньк.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
1: Пуньк.
3: Продал удочку. Купил удочку.
1: Пинг-пуньк. Пинг-пуньк.
2: Вебери сейл.
4: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
4: Покупай безопасно.
1: Пуньк.
5: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
8: Хватит шутить в семейных чатах.
9: Как говорил мой дед, надо хорошо делать, плохо само получится.
1: А у тебя что, тоже дед был?
8: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
10: 13+.
11: Авторадио.

Можно по-разному относиться к данному стилю музыки, но когда песня становится просто супер-мега-хитом каким-то народным, нетленным, то автоматически, мне кажется, у каждого рука тянется для того, чтобы сделать приемчик погромче и даже подпеть, тоже так непроизвольно. Ну, а вообще, благодаря нейросетям, да, искусственному интеллекту, вот такие вот песни приобретают новую жизнь, да, и мы с вами их слышим на разных языках, в исполнении разных артистов. Это все-таки интересно послушать, например, как бы «Белые розы», ну, не знаю, исполнил какой-нибудь шансонье из Парижа, да, так, простите, мой французский, как там, «Роз Бланше» примерно. Привет, друзья, это Авторадио, хорошего вечера. Вечера.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 18. Завтра ожидается ясная погода до плюс 25 градусов без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Аграриев обеспечат топливом на время полевых работ. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Правительство утвердило временный порядок поставок бензина и дизельного топлива для сельхозпроизводителей. Об этом пишет парламентская газета. Он будет действовать до 1 ноября. Минэнерго, Минсельхоз, региональные власти и нефтяные компании смогут заключать соглашение, чтобы аграрные предприятия регулярно получали необходимые объемы топлива во время сезонных работ. Помимо этого, до конца года изменят порядок определения цен при госзакупках топлива. Это должно обеспечить стабильные поставки для бюджетных учреждений.
3: Про образование.
2: «Газпром» и Сахалинский государственный университет договорились вместе готовить специалистов для нефтегазовой отрасли. Соглашение подписали на Дальневосточном энергетическом форуме. Одним из направлений станет развитие кафедры освоения морских месторождений, которая открылась в июне. К занятиям планируют привлекать сотрудников «Газпрома» с практическим опытом. Выпускников будут готовить для работы на Сахалине и в других регионах. На форуме также обсудили газификацию области. Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что ее уровень за последние 20 лет вырос с 14 до 68%. Завершить программу в регионе компания рассчитывает до 2030 года. Кроме того, Маркелов и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко приняли участие в открытии новой газовой котельной в Поронайске. Она начнет обеспечивать город теплом уже в предстоящем отопительном сезоне.
3: Про исследование.
2: Неудачный комплимент может закончить знакомство еще до того, как оно началось. Почти 60% женщин спокойно относятся к добрым словам о внешности. Главное, чтобы они звучали без пошлости и фамильярности. А вот обращения вроде «детка», «пупсик», «кошечка» или «сладкая» многим кажутся слишком навязчивыми. Большинство опрошенных считают, что такие слова допустимы только между людьми, которые уже хорошо знакомы. Подробнее о том, почему попытка проявить симпатию нередко дает обратный эффект, Авторадио рассказала психолог Анна Ныкина.
4: Любой комплимент, выражающий восторги, будь то физических или черт характера, будет неприятен в любом случае, потому что вы свои чувства привязываете, условно говоря, к частям тела. Комплименты почти всегда косяк, потому что ты всегда выделяешь что-то из всего остального, и все остальное тогда остается с вопросами. Про детку и пупсика – это нарушение границ. Через намеренное сокращение дистанции и уменьшение человека. Вообще любое касание человека, когда тебя называют уменьшительным, вообще все вот эти зайки и вот это все, это недопустимые вещи именно на первом свидании.
2: По данным исследования, самый безопасный вариант для начала общения – просто обратиться к человеку по имени и показать, что вы внимательно прочитали его анкету. А если девушка расстроена из-за того, что мужчина не заметил новую прическу или другие перемены во внешности, то дело, скорее всего, не только в пропущенном комплименте. Как отмечает психолог, причина недовольства могла появиться в отношениях гораздо раньше. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра – 79 рублей 86 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора – 90 рублей 88 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер

Ну, развлечения в ночных, так сказать, заведениях питейных, они как-то, мне кажется, в будни неуместны. Так что не по барам, друзья, а по прямому эфиру домой или в спортзал, да? Это же очень полезно. Друзья мои, продолжаем мы с вами вместе развлекаться и веселиться с первым автомобильным. Зовут меня Олег Пивунов. Движение, естественно, только вперед и правильные ритмы. Делаем приемники и колонки громче и можем даже немного подвигаться. Это полезно. Кстати, сегодня День дружбы, да, международный праздник. Сразу вспоминаю мультперсонажа. Друзья, давайте жить дружно. Всем привет, страна!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.

0: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Авторадио.

0: Ох, друзья, вспоминаю я самый расцвет, наверное, может быть, не знаю, не самый расцвет, но тем не менее, популярность профессии диджея была, наверное, выше или сродни, по крайней мере, с сегодняшней сферы IT, да, или, я не знаю, может быть, какой-то, какого-нибудь экономической сферы, но эти парни были просто номер один. Ими хотели стать все, и школы диджеинга открывались, и чего только не было, и ваш покорный слуга тоже, естественно, этого хотел, но тем не менее оказался на радио. Чему, кстати, несказанно рад. Привет, это первая автомобильная, движемся только вперед. Хорошего вам вечера, дорогие мои.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 18. Завтра ожидается ясная погода до плюс 25 градусов без осадков.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22:00 в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Основателя Telegram Павла Дурова включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Накануне Федеральная служба безопасности и Следственный комитет возбудили против него уголовные дела. Его заочно обвинили в содействии террористической деятельности и объявили в международный розыск. В ФСБ заявили, что администрация мессенджера не удалила каналы и боты, которые использовались для подготовки преступлений. При этом в Росфинмониторинге добавили, что ограничения в отношении Дурова не распространяются на сам Telegram. Новый статус предусматривает заморозку активов бизнесмена. Однако Telegram зарегистрирован как отдельное юридическое лицо, и поэтому эти меры его не затронут.
3: Про топливо.
2: Правительство вновь ограничило экспорт бензина, дизеля, судового топлива и газойли. Запрет будет действовать с 1 августа до конца января следующего года. С сентября производителям разрешат вывозить дизельное и судовое топливо, а также газойли. Ограничения не затронут поставки по межгосударственным соглашениям и гуманитарную помощь, одобренную правительством. В Кабмине пояснили, что решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке. Кроме того, до 1 ноября вводится отдельный порядок поставок бензина и дизеля сельхозпроизводителям на время сезонных полевых работ.
3: Про помощь.
2: Правительство подготовит меры поддержки предпринимателей, чьи товары были повреждены или уничтожены при атаках беспилотников на логистические комплексы. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак. Ведомствам предстоит предложить адресную помощь продавцам и производителям, а также решение для восстановления поставок и перестройки логистики. Предложения должны представить до 10 августа. Напомню, сегодня ночью дроны атаковали склады в Пензенской области и Сарапуле в Удмуртии. На первом объекте эвакуировали около 200 сотрудников, а один человек пострадал. В Сарапуле людей вывели заранее, пострадавших нет. Прием и отправку товаров перенаправили на другие площадки.
3: Про нововведение.
2: С 1 сентября в России начнет работать единая система учета платежных карт. Банки будут передавать в нее данные обо всех действующих картах клиентов, а также о тех, использование которых прекращено. Новая база должна помочь в борьбе с мошенничеством и дроперскими схемами, сообщает РИА Новости. Ограничение в 20 карт на одного человека вступит в силу только в 2027 году. Поэтому владельцам большого числа карт пока не придется выбирать, какие из них оставить. Уже выпущенные карты продолжат работать. Автоматически закрывать их не будут.
3: Про зарплату.
2: Сварщики возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих специалистов в России по итогам первого полугодия. Об этом сообщает РБК. Средняя предлагаемая зарплата составила почти 235 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказались автослесари, около 178 тысяч. А на третьей позиции расположились автожестянщики, почти 176 тысяч рублей. В первую десятку также вошли газосварщики, автомаляры, штукатуры, автоэлектрики, каменщики, арматурщики и отделочники. Речь идет о зарплатах, которые работодатели указывают в вакансиях. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Интересную тему с коллегами подняли, друзья. Вот как призывать удачу-то, я не помню. Вот в детстве какие-то вроде бы были такие интересные истории, а потом с возрастом все это забывается. Может, нужно выходить на какой-то перекресток или, не знаю, потереть монету, может быть, не знаю. Вы как удачу вообще приманиваете? Очень хотелось бы, да? В разных абсолютно направлениях. И в работе, и в личной жизни. Наверняка она нужна каждому. Друзья, вам ее как раз-таки желают, и удачи, и, конечно, душевного равновесия. Пусть все будет хорошо. Чудесный вечер в компании Авторадио. Другим быть и не может. С прекрасной музыкой и движение у нас, естественно, только вперед. Зовут меня Олег Пивунов. Страна. Привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.

Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.

0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

Доброго часа, друзья, все, кто с первым автомобильным его встречает. Надеюсь, у вас все прекрасно, иначе быть не может, потому что если вы на волне первого автомобильного, то все будет хорошо. Но я проверял это 100%. Здрасте, дорогие, зовут меня Олег Пивунов, по-прежнему с вами, я нахожусь рядом. Делаем чуть громче, если можно. Музыка у нас просто все лучше и лучше. Самое прекрасное, красивое и замечательное. Ну а что еще нужно для того, чтобы завершить красиво очередной рабочий день? Друзья мои, если вы до сих пор в пути находитесь, а такое может быть, то вам счастливой дороги желаю. Конечно же, в этом случае авторадио поможет вдвойне, его прекрасная музыка. Ну а все остальное будет зависеть уже от наших классных ритмов.

Реклама. Ведущий специалист травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 92 000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
2: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
5: Ремонт дорожает, но плитку все еще можно купить выгодно. Только в июле в «Мастер Плиткин» керамогранит по 990 рублей за квадратный метр. Для квартиры, ванной, кухни, прихожей или дачи практичное решение по честной цене 990 рублей. Сэкономьте и время, и деньги. «Мастер Плиткин», Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у консультантов.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 вечера в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Замечательная мода на фолк-музыку, на что-то народное вернулась, да, вот все это так нас витками, но тем не менее замечательно, что это вновь есть в нашем обществе. А как бы мы еще вот все эти застолья, а вот эти хором спеть, да, но без этого просто невозможно, друзья. Надвигаются неизбежно выходные, и как-то проговорили про исполнение хором, сразу захотелось оказаться в компании хороших, добрых друзей. Собирайте их почаще. Ну, а если сегодня нет такой возможности, можно просто отправить смс или фотографию с улыбкой свою, да? Ну, или позвонить вот тут. И, конечно, помните, что в прямом эфире Авторадио вас тоже всегда ждут. Привет! Я закрыл...

Реклама. Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33, 75, 57, 57.

Вечная борьба фаталистов и тех, кто считает, что судьба наша в наших руках. Не знаю, к какому лагерю вы себя относитесь, но я, например, как удобно рассуждаю так. В один момент мне кажется, что все абсолютно не случайно, а иногда хочется сказать «нет, все зависит исключительно от меня». Так подстраиваюсь, знаете. Одно могу утверждать и уверяю, что ничего случайного в прямом эфире «Авторадио» не бывает. Здесь только замечательная музыка, у нас всегда хорошее настроение, ну, практически как на каком-нибудь курорте у океана. Зовут меня Олег Пивунов, страна, привет!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

На призыв «Шагай» многие в наше время откликнутся с удовольствием. Мало того, эти шаги еще и рассчитывают, высчитывают каждый день, да? Как-то там вычитают из них калории. В общем, и пробежка, и прогулка просто пешая – это прекрасно. Друзья, практикуем и, собственно, отказываться от этого не собираемся. Здравствуйте, всем чудесного вам вечера и прекрасного часа. Зовут меня Олег Пивунов, это «Первая автомобильная». Ну и, конечно, движемся только вперед с прекрасной музыкой вместе. Yeah.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер

целый океан счастья, буквально. Желают обычно в каких-то поздравлениях или тостах. Ну, друзья, не буду оригинальничать, желаю вам тоже и океан, и моря, и любви, и дружбы, и всего самого хорошего. Всем, кто с Авторадио проводит этот час, здравствуйте, дорогие мои, зовут меня Олег Пивунов. Ну что, с прекрасным настроением движемся только вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Если к этому часу вам до сих пор не удалось отдохнуть, почилить, что называется, ну что ж, может быть, в скором времени уже свободное время настанет. Ну а пока наслаждайтесь музыкой Авторадио. Она всегда скрашивает любые дела и самые даже длинные дороги. Всем еще раз хорошего настроения. Привет, это «Первая автомобильная». Зовут меня Олег Пивунов. Страна. Всем здрасте.

Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

Врываемся в новый час, словно комета, да? Это автор радио и прекрасная музыка на любимой волне. Слушайте нас любыми способами. Делайте громче приемники в автомобиле или дома. Умная колонка. Опять-таки, только скажите, включи авторадио, и тут как тут вы уже оказываетесь на любимой волне. Плюс у нас есть интернет-вещание на сайте авторадио, и можно скачать мобильное приложение. В общем, все технические средства в вашем распоряжении. Зовут меня Олег Кривунов. Еще раз всем привет, и движение только вперед. Thank you.